0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5. Твое время. 4 часа.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время.
1: 5 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Виноград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5. Твое время. 6 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Выборы 2026.
1: Единство сильнее любых испытаний. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.

0: Выборы 2026.
1: Силой единства все преодолеем. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.

0: Выборы 2026.
1: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.

0: Твое время.
1: 7 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Информационный конвейер.
4: Это Волгоград ФМ. Здравствуйте. В Госдуме предложили увеличить лимит дохода для самозанятых с 2 до 5 миллионов рублей и разрешить применять льготный налог 4,6% при сдаче нежилых помещений. По словам парламентариев, предельная сумма не менялась с 2019 года, а повышение лимита удержит предпринимателей от ухода в тень и поддержит их на фоне отсутствия у них стажа, пенсии и больничных. Законопроект будет внесен в Госдуму. За прошлый месяц Россия заняла первое место в рейтинге крупнейших импортеров грузовых автомобилей из Китая, поднявшись с 4-й позиции месяцем ранее, что подтверждается данными таможенного управления, пишут РИА Новости. Лидерство было обеспечено за счет роста поставок почти на 20% по сравнению с июнем месяцем до максимальных значений с начала года. Вместе с Россией в топ-3 наиболее заметных покупателей китайских грузовиков в июле вошли Мексика и Вьетнам. 29 августа в рабочем поселке Средняя Ахтуба на центральной площади по улице Ленина состоится ежегодный областной фестиваль «Ахтубинский помидор», посвященный году единства народов России под слоганом «Вкус единства – сила России». С 9 утра для гостей откроется ярмарка местных сельхозпроизводителей, а костюмированное шествие предприятий и творческих делегаций Волгоградской области перейдет в торжественное открытие праздника. В течение дня будет работать аллея национальных подворий, семейная игровая зона, галерея томатных фотопейзажей и многое другое. Также на площади пройдут творческая программа «Помидорная симфония народов» и детская активизация. Кульминацией станет всероссийская акция «Ночь кино» в МКДЦ «Юбилейный» с бесплатным показом фильмов. В Центральном парке Волгограда построят амфитеатр на 1500 мест для просмотра шоу фонтанов. Контракт с подрядчиком заключен накануне. Работы начнутся в ближайшее время. Объект площадью свыше 1000 квадратных метров расположится на возвышенности вдоль улицы Батальонной у самого большого фонтана ансамбля. Амфитеатр будет иметь несколько уровней со скамейками, соединенных лестницами. Их оборудуют неоновой подсветкой, а в межлестничных пространствах разобьют клумбы. Для естественной тени по периметру высадят цветы. Одновременно близится к завершению строительство фонтанного комплекса. Идет облицовка чаш. В скором времени начнется монтаж оборудования. Как пишут РИА Новости, уже в сентябре жители Волгограда получат возможность открыть кошелек цифрового рубля прямо в мобильном приложении своего банка, где на стартовой странице появится специальная кнопка с соответствующей символикой. Первыми осенью расплатятся новой валютой смогут клиенты магазинов с годовым оборотом свыше 120 миллионов рублей, после чего охват постепенно расширится. Любые транзакции для граждан будут бесплатными, а для предпринимателей комиссии окажутся значительно ниже стандартных банковских ставок. При этом максимальная сумма пополнения счета будет ограничена 300 тысячами рублей в месяц. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
3: Информационный конвейер.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Княгиня Ольга смотрит на тебя с картины, как ты пьешь магний B6, вместо того, чтобы просто сжечь причину стресса. Друзья, есть же пути и полегче.
3: Я думала, ты про жену.
2: Ну, так
3: про жену. Называешь ее княгиней? Нет,
2: в том числе, да. Я, кстати, князь тоже Олег. Князь вещий. Ага. Да. Значит, что прямо сейчас у нас, ребятки? Во-первых, вторник. Надо же как бы что-то делать, правильно же?
3: Отчаянно бежать к среде, что ты предлагаешь?
2: 25 августа уже, между прочим, и это как раз к чему я говорю? К тому, что сегодня день рождения у княгини Ольги. Надо ее поздравить. Да, у моей. Поэтому я с этого-то и начал.
3: Ну, каких-нибудь неприятных людей давай, чтобы она тоже повелела. Нет? Устроить фаер-шоу.
2: Вот, короче, прямо сейчас,
3: друзья. Голуби, по-моему, да, где-то тоже фигурировали?
2: Да, голуби тоже были, да, веселые.
3: Она, в общем, любила пироманку, в общем, была-то когда-то. Подари пачку петард.
2: Прикольно, да.
3: Ну, кстати, у нас же сегодня в рамках одного из конкурсов мы тоже будем дарить, ну, не петарды, а праздничные атрибуты в виде, например, бенгальских огней, гелевых шаров. Поэтому, возможно, Олежа сегодня кому-то из вас не даст выиграть в конкурсе, потому что ему самому надо.
2: Да. Значит, что касается конкурса, это ладно, это здорово, но до конкурса у нас будут еще и прогноз погоды, рубрика «Календарь», где мы еще какие-то

0: Арутюнов выступят в Афанасьев студио на улице Чуйкова, 37, с 19.30 до 20.30. А бесплатное абсолютно участие, но нужно заранее зарегистрироваться, потому что мы понимаем, что, ну, квадратный метр ограничен.
1: Да, есть такое.
0: Вот. А если вы записаны на стрижку, там, на укладку, на окрашивание, то у вас вообще еще бесплатный перформанс к этому прилагается. На всякий случай еще завтрашнее событие. Тоже обязательно заходите в музыкальную лабораторию на Дружеской ноте, где выступят, опять же, солисты Большого театра и трио Дениса Хагба из Абхазии, Дмитрий Арутюнов. Угу. Приходите со своими инструментами, это вот к музыкантам обращение,
1: да-да-да,
0: в амфитеатр, в зал на набережной 62-й армии 2В с 15.00 до 16.30. Будет много импровизации, судя по всему. Приходите обязательно. Ну и джазовый вечер тогда же, 26 августа, в Комсомольском саду от комбо джаз-бэнд Анатолия Ворона. Воронова в 19.30, 20.00, трио Дениса Хагба, я напомню, из Абхазии. Вход, да, свободный, приходите.
1: Это самое важное, кстати, для нас. Вот, что вход свободный, друзья. Значит, все, пожалуйста, стартуем. Ты слушаешь родное Волгоградское.
0: Утреннее шоу.
1: 3-4.
0: И мы в эфире.
1: Да.
0: Тоже бесплатно.

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль 977-377.
3: Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте Волгоград Транспригород. Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.
4: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
5: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный...

0: клей под любой тип стен.
1: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
0: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. Обойная сила. Клеим без ошибок.
2: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
3: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
4: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
5: Слушай, а ты чего эту новую машину купил? Сентябрь же скоро. Расходы на учебу.
6: Да я не новую. Я «Богат РФ Пробег» с пробегом взял. Там выбор, что глаза разбегаются. И по каждой отчет на руки дают. А главное, выгодно забрали мою старую машину. И продленную гарантию на эту дали. Как раз сэкономил на школьные сборы.
7: Сотни тысяч довольных клиентов уже приобрели свой идеальный автомобиль «Вагат РФ Пробег». Приезжайте и вы в «Вагат» по адресу: проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2, 8-84-42, 722-722.
8: «Агат». Покупай выгодно.
9: Волгоград FM представляет «Рябцев Fashion Show». Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM.
10: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
2: Да, это прогноз погоды, ребятки. Надо узнать, что нас ждет в ближайшие сутки. Сегодня 25 августа, напомню.
3: Да, напомню, температура отныне точно пошла на понижение. Активными темпами идем в новый осенний на сей раз сезон. На данный момент в Волгограде за окном +21. Ясная погода, осадков сегодня не ожидается. По прогнозам синоптиков, дует северо-западный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Днем до +28, ночью до +15. Завтра в среду примерно такая же температура воздуха. Снова ясная погода, +28 днем и +18 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4. Реклама.

0: Да что ж за день-то сегодня такой?
1: Сегодня день странной музыки, ребятки. 25 августа. Всех с этим праздником, соответственно. Ну, праздник ли это вообще в целом? Поздравляем. Для кого-то, действительно, например, там, для родителей, когда дети слушают там какой-нибудь 6-7, естественно, им кажется, что это странная музыка.
2: Так, до 25 августа, во вторник, мы еще отмечаем день рождения консервной банки.
1: Угу.
2: Судя по всему, с этим связано еще и некое историческое событие, возможно. Да, обязательно про это поговорим чуть позже.
1: День лазанья по деревьям.
2: Каждый год мы так шутим, Олег, да, когда видим знаю. Этот заголовок.
1: Я знаю, я про это и говорю, да. В прошлом году Ильнур, по-моему, возможно, шутил, да, в этом году остались без него. Вот то же самое делаем, друзья.
2: Олеж, жаль, что мы с тобой не поссорились.
1: Потому что день...
2: Потому что могли бы отметить день. Поцелуемся и помиримся.
1: Да, кстати, ребята, если вдруг кто-то находится в ссоре, вот прямо сегодня можете просто, без повода, подойти к начальнику, чмокнуть его в щечку.
2: По-брежневски.
1: Можно по-брежневски. Ну, то есть это, получается, французский уже поцелуй.
2: Ну, это будет либо... Да. Либо это будет очередной повод для ссоры.
1: Да. Либо, кто его знает, когда начальник в шоке.
2: Да, отношения выйдут на новый уровень.
1: Да, надо тут же просить повышение по службе.
2: День оперативно-поисковых подразделений МВД Российской Федерации. Спасибо вам за вашу важную миссию.
1: Да.
2: 124 года уже этому празднику.
1: День бизнес-наставника сегодня. У тебя был человек, который говорил, открывай самозанятого. Нет? Ну, кто-нибудь, кто тебе говорил?
2: Ну, это, а налоговая, это теперь тоже коуч, да? Ну, наставник, да?
1: Это стопудово.
2: Сегодня день любви к себе. Поэтому, если вдруг у вас к себе были какие-то претензии, все, пора о них забыть.
1: Да.
2: День...
1: Единственное, что помните, что зеркало не врет. Всем, кто не похудел к лету, ребята, 25 августа, у вас еще есть 6 дней. Ну, или 5.
2: Ну, но мы с тобой тоже, так сказать, немножко...
1: Я уже все.
2: Забил на эту миссию.
1: Да.
2: Мы принимаем себя.
1: Да.
2: Любим себя, даже когда не совсем влазим в отражение. Правильно?
1: Да, да.
2: Так, сегодня вот для всех, кто любит что-то бесплатное, но при этом официальное, не пираточку. Да. День рождения операционной системы Linux.
1: Как-то вот...
2: Пингвинчик что-то... тот самый нам машет.
1: Я вот честно не могу понять. Я ни разу не сталкивался с ней нигде.
2: Да нормально в целом операционка.
1: Ты работала на ней?
2: Ну, у нас, ну, в официальных же, понятное дело, что все на пиратке дома,
1: так.
2: На пиратской винде, а ООшки и ИПшки, они же не могут, да, официально какие-то конторы, предприятия.
1: Ну, да, да.
2: И я помню, что в школе на компах стоял Linux.
1: О, то есть ты видела это вживую?
2: Да, да, не только Turbo Pascal, где-то был еще и Linux.
1: Ну, то
2: да.
1: Есть ты настолько древняя, что застала Linux.
2: Так, давайте перейдем к событиям, которые произошли в этот день когда-то в истории. Когда мы говорим про когда-то, мы имеем в виду аж 1609 год. Тогда Галилео Галилей продемонстрировал первый в мире телескоп.
1: Так, хорошо. В этот день сделан первый снимок томографом. Томограф, получается, что у нас?
2: МРТ, наверное. Наверное.
1: Резонансная томография.
2: Наверное.
1: 1973 год.
2: Ну, мы помним, что снимок сделать это еще...
1: Да. Надо его расшифровать.
2: Да-да-да.
1: Так, а это что такое?
2: Было, вау, вот эта фотка клевая. Ребят, какая.
1: А вы точно Серегу фоткали? Просто здесь какая-то жесть вообще. Тут енот получился.
2: Да уж. В 1930 году открыты западные берега Северной Земли. В Москве состоялась первая всесоюзная конференция сторонников мира в 1949 году.
1: Вау, в 1997 году основан российский государственный телеканал «Культура».
2: Да.
1: Под него очень хорошо засыпать. Очень хорошо засыпать. Под любую передачу причем. Неважно, утро это, день, вечер, просто засыпается идеально, ребят. Попробуйте, у кого проблемы со сном.
2: Зато там вообще, вот если вы тревожные,
1: да.
2: Если вас что-то вот кроет от всех событий этого мира,
1: да.
2: Культуру включаем,
1: да.
2: Там Петр Ильич. Чайковский.
1: Естественно.
2: Ну, на всякий случай, я смотрю в глаза. Олегу, наверное, надо было продолжить.
1: Я угадал.
2: Ну, в общем, то оркестр поиграет, то старый фильм посмотрим. То, в общем-то, что-то о чем-то таком добром, хорошем там поговорят в передаче, и все.
1: Да.
2: Мы тоже о чем-то добром, хорошем обязательно поговорим в конкурсе «Проще простого». Мы уже приготовили для вас приз. Главное, в общем-то, что? Проявить реакцию и вовремя набрать номер телефона 39-101-5 буквально через пару песен.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
4: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
3: Реклама. Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красная икра, морские деликатесы. С 25 по 29 августа. Волжский ТЦ «Волгамол». 0+.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
6: Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации «Агата РФ Пробег». Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с «Агата РФ Пробег». Проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2.
7: «Агат. Покупай выгодно».
8: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть «Поганаш». Краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
9: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. Микс. Место встречи друзей.
10: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
11: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
10: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
12: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
13: Спонсор программы «Встречка» ООО «Навигатор».
14: Есть автомобили, на которых ездят, а есть те, которыми наслаждаются.
15: «Воя Фри» – последовательный гибрид премиум-класса. Тишина электромотора, мощь бензинового сердца и технологии, опережающие время. У официального дилера «Воя» – «Арконт» в Волгограде. И главное, на «Воя Фри» действует программа государственной поддержки. Ждем вас в «Воя Арконт».
16: Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности у официального дилера «Воя» ООО «Арконт ВВ» не является публичной офертой.
17: Кредитор «Аутобанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: на Волгоград FM.
1: Итак, друзья, это конкурс «Проще простого». Давайте прямо сейчас уже подумаем, стоит или не стоит. Стоит или не стоит, наверное, звонит, стоит, да? Выбор сделан. И прямо сейчас кто-то набирает уже 39-101,5. Хватит уже там ромашку тут дергать за лепесточки. Все нормально, ребятки. Любим. Любим вас. Мы, соответственно, раздаем вам подарки. Оо-парк, Центральный парк культуры и отдыха города Волгограда, предлагает 2 билета на аттракцион «Пиратский корабль», который раскачивает гостей из стороны в сторону, вызывает соответствующую бурю эмоций, друзья. Там, на самом
2: хочется
1: деле...
2: Хочется взять кого-то на абордаж.
1: Да, точно. Почувствую себя Джеком Воробьем в самом начале своей карьеры, да, то есть когда он его...
2: Когда он в прайме.
1: Штормило его немного, когда его немножко тошнило. Нет, на самом деле все там нормально. Раскачиваться на пиратском корабле, мне кажется, хочет каждый, ну, наверное, ребенок точно, и каждый второй взрослый, наверное, тоже, потому что хочется вспомнить детство. Скидку 10%, кстати, можно получить по промокоду «Радио10» для всех слушателей «Волгоград FM» на аттракционы парка. Ввести этот самый промокод нужно в бесплатном боте во ВКонтакте. Центральный парк Волгограда 12+. Ограничение по возрасту. Вот, в принципе, все, что мы хотели сказать. Теперь, наверное, от тебя ждем. Например, твоего имени. Можно с фамилией, можно даже с отчеством, но чтобы уж совсем все точно знали, кто нам дозвонился. Еще раз напомню, номер 39-105, конкурс звучит проще простого, так называется он, соответственно, один вопрос, два варианта ответа. Выбирай правильный вариант, и все. Ну, либо у нас есть вот эти умельцы, которые умудряются первыми написать правильный ответ на наш мессенджер Макс или на наш мессенджер.
2: Нашу телегу.
1: Телеграм 927-522-101,5. Вот, пожалуйста, выбирайте. Итак, Дина задает вопрос, погнали.
2: Так, сегодня же день рождения консервной банки, мы есть отвечаем, такое, соответственно. И прямо сейчас хотели бы посвятить вопрос как раз-таки этому событию. Давайте так, давайте в историю копнем. Угу. Среди нескольких вопросов я выбираю. В историю копнем. Какой же, сейчас скажу, давайте так, какое изобретение кардинально изменило отношение к консервам? Соответственно, раньше была история, что вообще не всем морякам доставалось. Угу. Чаще, естественно, делали солдатам консервы и морякам. Вот, но доставалось не всем. Значит, это было связано с тем, что приходилось вручную закатывать консервы.
1: Так.
2: И мастер мог это... Естественно, скорость была невысокая. Мастер мог за час изготовить лишь 5-6 консервных банок. И вот, соответственно, какое изобретение в 1865 году кардинально изменило отношение к консервам? Либо это автоматический станок, который штамповал банки за секунды, либо консервный нож, который помогал открывать банки не только молотом и зубилом.
1: Все, понятно. Короче, либо автоматическая линия, либо,
2: да, консервный, либо консервный нож. Ага. 1865 год, вот прям было целое изобретение, посвященное созданию консервных банок.
1: Да, у вас есть время загуглить, но не особо много времени быстро ответить, друзья. Еще раз напоминаю, 927-522-101,5, это наш телега или Макс. Пишите туда свой правильный ответ и забирайте билеты на аттракцион «Пиратский корабль».
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Реклама.
1: Нужна гибкая черепица? Pilch обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44. В детстве все машинки помещались в одну ладонь. Красная, синяя и та самая, которую хотелось больше всего. Сейчас машинки стали крупнее и находятся они в «Автомоле Манеж». Более 100 автомобилей в наличии. «Автомол Манеж». 15 лет помогаем взрослым выбирать машинки. Волгоград, ТЦ «Аура».
2: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
4: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31, Козловская, 60А.
5: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: спонсор конкурса ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
2: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Курьезы, сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО 100 дорог Астарт. Официальный дилер антифризов Ниагара.
2: Так, ребята, есть интересная инициатива. В Минпросвещение Российской Федерации рассказали, что хотят, значит, заменить звонки на музыку, на песенки. Звонки с урока на урок.
3: Звонки с урока на урок.
2: Да. Как такое?
3: Ну, прикольно. Ну, надо бы тогда составлять целый хит-парад.
2: Да.
3: Ну, дети пусть голосуют.
2: Да, в сентябре зазвучат уже добрые и вдохновляющие мелодии об учебе, дружбе и педагогах. В списке композиций значится легендарная песня «Дважды 24» Михаила Плецковского и Владимира Шаинского.
3: Так.
2: Та-та-та-та-та-та. Это она?
3: «Дважды 24».
2: Другая.
3: «Дважды 24».
2: Вот. Что еще у нас тут есть? Ну, там, песня первых Дениса Майданова. Потом «Домисолька» там будет, что-то там, короче, какой-то там, это театр,
3: соответственно, «Домисолька»
2: и всероссийский сводный хор первых. Ну, там будут детские, да, там, на самом деле, они так или иначе детские, связаны с учебой, вот напрямую. Не будет «Six Seven», ребят, сорян, да,
3: я представляю. «Six Seven» будет на музыкальных переменах. Круто в тех школах, которые, в общем-то, форму ввели, да.
2: Да.
3: Эту форму развлечения на большой перемене прикольно заходят дети, вообще в восторгах.
2: Да, ну...
3: Сколько видосов не видела, там вообще сейшн на 20 минут, вот этот такой, рейв.
2: Да, вообще актуалочку выдавать, мне кажется, ну, условно, вот, например, там, если, когда я учился, там, в 90-е годы, там, соответственно, можно было свое, там, «Кармен», «Чао, бамбино». Это прям песня идеально под последний урок. Шестой урок заканчивается...
3: Плачет сеньорина, да, когда уже домой.
2: Да, классуха плачет, уже валить отсюда. Вот как-то так. Ну, там
3: так,
2: много раз.
3: У меня тоже новость, которая касается школы.
2: Давай.
3: Олег, ты будешь в восторге, уверена. 53-летняя учительница физкультуры из США отжалась 1826 раз за час и установила мировой рекорд. Американка побила рекорд Гиннесса среди женщин, превзойдя предыдущий результат практически на 250 повторений. До нее рекорд принадлежал 59-летней канадке, которая смогла сделать 1575 отжиманий за час. Мужской рекорд, значит, в этом виде 3378 отжиманий за 60 минут.
2: 53 года, 59 лет, ты сказал, да? Это какая-то возрастная категория или это просто вообще мировой рекорд среди людей?
3: Ну, может, до этого просто, я не знаю,
2: это вот прям кризис среднего возраста. Вот так он выглядит, да, ребят? Что будешь делать на выходных? Буду отжиматься. Вот нормально вот так. Нечем заняться, что ли, вам, девчонки? Ё-моё.
3: Тем более мы с тобой ходили вчера в фитнес-клуб.
2: Так.
3: Ну, сколько там людей, которые тоже жаждут не ближе к дивану держаться, а все-таки поближе к тренажерам.
2: Да, есть такие.
3: Это здорово.
2: Короче, на самом деле, пусть, если и будут рекорды в вашей жизни, то только вот такие. Да, отжиматься, подтягиваться. ГТО, короче, всем золотые значки.
3: Ну, блин, ну там такой подбор, если честно, нормативов вообще не мой.
2: Да?
3: Я бы, несмотря на то, что я хожу в качалку, бегаю и там все остальное,
2: наклониться
3: и катаюсь на велосипеде, да, я несгибаемая. Говорю я себе,
2: Ну, просто скажу, человек бревно, и все.
3: Отстой, да, отстой с гибкостью вообще вполне.
2: Есть такое, такая же абсолютная история. Ну, ребят, да, значит, смотрите, если быть гибкими, то только в одном случае, когда вы сдаете на, значит, значок «Готов к труду и обороне». Если говорить про второй час, то мы готовимся уже к его приходу. Вот, есть тема белорусских, строка мысли. Какие мысли у вас? Никто.
3: О, что, вернулся?
2: А что, он уходил?
3: Да, просто давненько очень не было
2: слышно. Да, мне не было, да, послушаем.
3: Да, давай. Я там, кроме «Мокрых кросса», это было лет 7 назад.
2: Да, он неожиданно.
3: Что-то уже ничего не вспомнил.
2: Вышел в открытый космос, потом понял, что холодно, решил зайти обратно, ага. Начал писать песни. Все, послушаем тему белорусских и во второй час утреннего шоу.
3: 3-4.
2: Ворвемся.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама.
0: Антифризы «Ниагара». Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы «Ниагара». Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы «Ниагара». Официальный дилер в Волгоградской области «100 дорог».

0: Спонсор точного времени – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
1: Твое время.
2: 8 часов.
1: Реклама.
3: «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами. Скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
5: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
0: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
6: Информационный конвейер.
7: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колодцина, в эфире новости. В День знаний 1 сентября ограничения на розничную продажу алкоголя за исключением заведений общественного питания будут действовать в 60 российских регионах, пишут РИА Новости. На федеральном уровне для всех регионов уже действует общий запрет с 23 часов до 8 утра по местному времени, а дополнительные дневные ограничения вводятся местными властями самостоятельно. Полный суточный запрет введен в таких субъектах, как ДГЭ, Башкортостан, Бурятия, Севастополь и Самарская область, где он касается только городского округа, тогда как в 29 регионах, включая Татарстан, Чечню, Москву, Санкт-Петербург и Крым, подобных мер нет. В ближайшие годы РЖД планирует запустить 20 полностью цифровых железнодорожных станций с элементами искусственного интеллекта, заявил первый заместитель генерального директора компании Сергей Кобзев на конференции продвижения транспортной системы управления. В качестве примера он привел станцию Челябинск, которая станет сортировочной станцией следующего поколения. Внедрение этих технологий позволит ускорить движение вагонов и повысить пунктуальность доставки за счет автоматизации и роботизации 2/3 работ, которые сегодня выполняют сотрудники станции. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что социально-экономическая ситуация в регионе остается устойчивой, доходы бюджета соответствуют плану. При этом общий объем финансирования проектов развития из всех уровней бюджетов в текущем году превысит 50 миллиардов рублей. В рамках этой работы развернуто строительство на 269 объектов. Основные этапы еще на 135 площадках планируется закончить до конца года, после чего губернатор поставил задачу обеспечить неукоснительное достижение целевых показателей и своевременное завершение всех запланированных работ по национальным и приоритетным проектам к концу текущего года, пишет «Высота 102». Госавтоинспекция МВД России Камышинский провела мероприятие «Школьный автобус», в ходе которого проверили техническое состояние транспорта для перевозки детей, тормоза, световые приборы, шины, а также наличие путевых листов, страховок и лицензии, разъяснив водителям необходимость соблюдения правил дорожного движения. По данным пресс-службы ГУМВД России по Волгоградской области, целями регулярных подобных проверок являются обеспечение безопасности при организационных перевозках групп детей, повышение профессионализма водителям школьных автобусов и снижение риска ДТП. Как пишут РИА Новости, семейство Дина, в котором уже проживают 20 львов, 11 медведей и прочих животных, 3 дня назад пополнился каракалом по кличке Леди. В начале июля ее заметили на пилораме в Тверской области, где спустя неделю волонтеры поймали лояльную кошку, и после оформления документов она прибыла в Волгоградскую область. Теперь с любопытством привыкает к новым соседям. Увидеть уникальную хищницу можно во время экскурсии, которая проходит в зооцентре почти каждые выходные. Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей 44 копейки. С вами была Дарья Колодцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
6: Информационный конвейер.
1: Реклама.
8: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Мне кажется, что вполне себе возможно, что такое сообщение может быть, например, в переписке с чатом GPT. Иду завтра на исповедь, проанализирую наши чаты и напиши список моих грехов. Ребята, аккуратнее со всякими там, понимаешь ли, и ишками. Сами понимаете, все это очевидно остается где-то. Правильно же? Ну, где-то записывается, куда-то откладывается. Так какие-то.
3: Это, извините, везде.
2: Да?
3: Ну, конечно.
2: Ну, я имею в виду, что...
3: История браузера.
2: Да, я имею в виду, что вы просто аккуратнее.
3: Особенно российских браузеров.
2: Да. Да. А есть вот эти, знаешь, еще знаменитые отношения между мужчиной и женщиной, когда она ему говорит, а помнишь в 1998 году, вот на второй год, когда мы познакомились... Она ему вспоминает какую-то историю. Uh-huh. Потому что что? Хорошая память тоже присутствует у людей. Надеюсь, что у вас есть память, которая ну, напомнила вам о том, что сейчас вы слышите голоса ведущих утреннего шоу.
3: 3-4.
2: Да, Дина Косичкина здесь.
3: И Олег Шарапов.
2: Да. О чем будем говорить в ближайшие 5 минут?
3: Так, ну, во-первых, мы снова всех приглашаем в наши социальные сети, в группу ВКонтакте и Телеграм-канал, потому что именно там вышел сюжет про очередное наше невероятное открытие географическое, можно сказать, и спортивное в том числе. Мы отправлялись на Козловскую, 55, корпус 1, в Добрый Фит.
2: Да, напоминаю, друзья, на правах рекламы, это креативный драйвер ИП Иванов Олег Вячеславович, спортивный клуб Добрый Фит является спонсором этого самого драйвера. Ну и, соответственно, прямо сейчас быстренько расскажем о том, что там Дина увидела. Вы там с Лехой были, да?
3: Да, мы были с Лехой, и вот, соответственно, девиз «Добрый фит» — это спорт, который объединяет. Вот нас с Лехой он в очередной раз объединил.
2: Так.
3: Значит, смотрите, неважно, какие у вас цели, неважно, какой у вас возраст и какое-то, может быть, любимое спортивное направление, клуб в любом случае может быть один, «Добрый фит», там тренируются дети, взрослые, старшее поколение. То есть есть отличная возможность, когда вы с семьей туда приходите, мама пошла в один зал на одну тренировку, ребенок пошел в другой зал на другую тренировку, и нет такого, что один ждет другого, время тратится, там для кого-то не остается времени потом на свои занятия. В общем, тут можно точно все успевать. Тем более направлений достаточно много. Помимо классики, в общем-то, есть еще и новые направления. Стрейчинг, TRX и зумба. Естественно, есть направление для возрастной категории 55+. Оно так и называется. Активное долголетие, здоровая спина. Кроссфит, он же функциональный тренер. И детские тренировки. Приходите обязательно. Самый крупный зал, кстати, кроссфита в Волгограде.
2: Да. Если говорить про этот час, ребятки, он будет тоже наполнен такими драйвовыми историями, например, прогноз погоды. Мы обязательно вам расскажем также об интересных фактах в рубрике «Живи с этим». Конкурс проведем, там тоже, говорится, дави на газ, потому что конкурс называется «Навигатор». Будем ехать по точкам Волгограда, расставленным нами заранее. Ну и, конечно же, в конце часа сенсация – это рубрика с курьезными новостями, которых немало накапливается каждый день. В общем, будем врываться, друзья, в это утро на Волгоград ФМ. Это «Слушай, родное Волгоградское».
3: Утреннее шоу.
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград ФМ.
4: Реклама.
5: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
6: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
5: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
6: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
7: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 25 по 29 августа. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
8: Слушай, а ты чего эту новую машину купил? Сентябрь же скоро. Расходы на учебу.
9: Да я не новую. Я «Богат РФ Пробег» с пробегом взял. Там выбор, что глаза разбегаются. И по каждой отчет на руки дают. А главное, выгодно забрали мою старую машину. И продленную гарантию на эту дали. Как раз сэкономил на школьные сборы.
10: Сотни тысяч довольных клиентов уже приобрели свой идеальный автомобиль «Вагат РФ Пробег». Приезжайте и вы в «Вагат» по адресу: проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2, 8-84-42, 722-722.
11: «Агат». Покупай выгодно.
12: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке «На семи ветрах». Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка «На семи ветрах». Доступно, вкусно, атмосферно.
13: Приходи работать на

0: 8-9-6-2-44.
1: Вот этот человек, который выдает одежду после представления.
2: Знаменитые пуховики или пальто в Древней Греции, да? Там же такая холодища. Так, окей. Значит, на самом деле, в обязанности рабдуха, вот этого работника, входило пресекать буйное поведение зрителей и наводить порядок во время представлений, в том числе с помощью ударов палкой.
1: Классический охранник.
2: Вы могли получить по лицу палкой от рабдуха, да. Поэтому, в общем-то, друзья, тишина должна быть не только в библиотеке.
1: Да, тихо я сказал. Или я тихо сказал, да, как говорится. Короче, ребятки, что у нас есть? Ну, прикольно, на самом деле. Будем знать теперь. Слово не просто, значит, такое. Можно положить на полочку и запомнить его. Значит, во время захвата иранского посольства в Лондоне в 1980 году переговорщики от полиции согласились выпустить заявление террористов по BBC. Вот, в обмен на освобождение двух заложников. Ну, то есть договаривались, переговаривались там. Вот, захватчики как бы сами предоставили выбор самим заложникам, мол, типа, кто пойдет. Ну, и те сами заложники решили отпустить, ну, во-первых, беременная женщина там была, как бы это логично. И мужик, который раздражал всех очень громким храпом ночью, потому что они там несколько, соответственно, дней и ночей находились. Вот, заложники проголосовали, кто уйдет. Давайте вот этого чувака просто, вот с усами, который...
2: Он даже обиделся, мог бы обидеться.
1: А такой, знаешь, а он такой уже так прижился там, уже вроде кормят нормально, знаешь, там...
2: Да-да-да.
1: Дома жена, блин, тут будет ругать, где ты был два дня.
2: Да, был там с какими-то женщинами еще в закрытом помещении.
1: Опять же, допустим,
2: беременными. Кто докажет, что там не было, да, чего у вас там было или не было.
1: Да.
2: Оказывается, даже вот в таких ситуациях, оказывается, храп может, ну, быть жирным плюсом.
1: Да, да, друзья, но не в купе.
2: Задолбай террористов храпом, вот это... Супероружие.
1: Да, будьте аккуратны, друзья, следите за своим здоровьем и старайтесь не храпеть. Это, говорят, не очень правильно.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама.
3: Сеть ветеринарных клиник доктора Чулковой приглашает пройти диспансеризацию питомца со скидкой 20%. Помните, профилактика не только важна, но и дешевле лечения, а со скидкой 20% еще и приятнее. Опытные ветеринарные врачи и оборудование экспертного класса помогут вовремя выявить возможные проблемы. Телефон 504-004. Работаем круглосуточно.
0: Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
4: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линий и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.

0: Регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть «Поганаш». Краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
3: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области.
4: В августе «Царь-продукт» по народным ценам. Во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь-продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в «Полипрофиль» 977-377.
7: А куда мы едем?
5: Проводить испытания и получать новые впечатления.
8: Ведущие «Волгоград FM» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
9: Узнай, что мы проверили на этот раз.
8: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на «Волгоград FM».
10: Спонсор ИП «Иванов» Олег Вячеславович. Спортивный клуб «Добрый фит».
11: Мама на стретчинг, папа на кроссфит, бабушка на активное долголетие, а ребенок на свою тренировку. Все разные, клуб один. Добрый фит – семейный спорт, который объединяет.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: спонсор конкурса ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: Итак, ребятушки, можно звонить уже 39-101-5. Напоминаю, это конкурс. Как говорил один мой не очень надежный друг, называйте меня «Эскалатор». Да, потому что я подвожу людей. Вот, значит, если говорить про нас, мы подводим людей, друзья, только в одном.
2: К призам, к подарочкам.
1: Конкретно, да. Мало того, мы прям конкретно отправляемся на нашем таком вымышленном такси, может быть, не знаю, что это. Такая вот маршруточка такая наша, вот, любимая волгоградская.
2: Давай, будет это Баргузин.
1: Баргузин, да, есть такое, друзья. Есть у меня друг грузин, купил мне Баргузин. Вот, короче, я реально ездил на Баргузине несколько лет.
2: Когда-нибудь Олег дропнет этот трек.
1: Да. Пойдете на мой концерт? Стадионный тур. Я вместо Канье Уэста буду выступать.
2: Только он на вершине сферы, а Олег внутри.
1: Чтобы никто не...
2: сферу перевернуть, так да. Из котла будет петь.
1: Спасибо. Ну, все мы там будем, Дина. ООО «Центр хирургии глаз», да, на улице Базарова, 20, друзья, является спонсором нашего конкурса «Навигатор». И в качестве приза сегодня сертификат на полную диагностику зрения. А?
2: Опа.
1: Каково вам узнать, что вы подслеповатый...
2: Главное понять, что с этим делать. И вот как раз-таки за отличной консультацией врача можно отправляться к хорошим специалистам на Базарова 20.
1: Да. В общем, можно позвонить прямо сейчас по номеру 39-101-5.
2: Ну, если вы разглядите цифры на своем номере.
1: Да, мы уже вчера об этом шутили. Такие мы, понимаешь, повтор. Итак, внимание у нас. Что есть? Кто-то на связи. Алло, привет.
2: Доброе утро.
3: Алло, доброе.
2: Ку-ку. Как зовут тебя?
3: Илья.
2: Илюх, ну у тебя, признавайся, у тебя сколько? Минус 10, минус 2, плюс 100. Сколько?
3: Mm-hmm. Ну, раз... Да не, у меня и нормальное зрение, в принципе. Uh-huh. Вот мы помогать, чтобы кто проверился.
2: А, все, вот. Кому-то подарить. Супер, прикольно. Вообще отличная логика.
1: Нормально.
2: Прекрасно.
1: Хорошо.
2: Так, мы с тобой попутешествуем немножко. Ты, получается, начинаем теперь мы будем называть движение. Тебя лекарь.
1: Да, да.
2: Потому что именно ты для кого-то откроешь, в общем-то, новый и четкий мир.
1: Ага, да.
2: Так, ну что, на вопрос «где» чаще отвечают «Вологде» или «в Караганде», правильно?
1: Да,
2: такая
1: есть
2: ответчикость. «Где-где», «Вологде-где» или «в Караганде». А как расположены улица Карагандинская и улица Вологодская? Они параллельны, они пересекаются или находятся в разных районах? Скажи-ка нам, наш друг.
3: Так, ну, Вологодская улица знакомая. Вологодская.
1: Угу. Но тут как бы долго думать надо, просто...
3: Пересекаются параллельно или в разных
2: или
3: районах?
2: Или в разных районах, да, ага.
3: В разных районах, скорее всего.
2: Ну вот Карагандинская в Советском, а Вологодская в Кировском, абсолютно верно.
1: Нормально, хорошо. Давай тогда продолжим дальше. У нас есть вот что. Буквально, значит, 23 августа 1942 года началась оборона Сталинграда. Вот где нет улицы Сталинградской, смотри. В Волгограде, в Волжском или в Краснослободске? Кстати, очень такой нелогичный вариант ответа.
3: В Волгограде есть. Там 100%.
1: Да? 100%. Прям зуб даешь?
3: Да. А в Красноармейском, кажется, на Сталинградской улице у нас.
1: Прям, ну прям, вот так вот ты прям.
2: Там проспект Героев Сталинграда.
3: А, проспект Героев Сталинграда. Да, нету в Волгограде у нас, нету. У нас и проспект, да, нету у нас.
1: В Волгограде, соответственно, нету. Хорошо, в Волжском есть, Краснослободские есть, а в Волгограде нету. И это второй твой правильный ответ, и остался последний бесподсказочный вопрос.
2: Давайте вспомним про наш уникальный метротрам, Волгоградский скоростной трамвай. Это трамвайная система с элементами метрополитена, которая насчитывает 22 станции, расположенные на одной линии длиной. Вот длина маршрута метротрама. Да, давайте с ней разберемся. Либо 15 с лишним километров, 16 с лишним километров или 17 с лишним километров.
3: Ой, он у нас длинный, у нас Ворошиловского идет до Спартановки, где 17 с лишним километров.
2: Сейчас, конечно, удивились те, кто живет на Спартановке, что у них, оказывается, там есть метротрам.
3: Ой, да, тракторного рынка, не так.
2: Тракторный, да, абсолютно верно. Но версию ты выдвинул все равно правильную. 17 с лишним, да, абсолютно правильно.
1: Нормально, поздравляем тебя с победой. В целом прошел практически безболезненно. Илюх, поздравляем тебя, значит, с этим праздником. Вот, как там обычно говорят тебе, ты что там в августе, не в воду, а, ну ладно, не будем больше шутить. Короче, надо отметить победу, прочитав название нашего утреннего шоу, 3-4 максимально громко.
3: 3-4!
1: Нормально.
4: шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
5: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
6: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-2385.
2: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился. А это получается кража со взломом до 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
4: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
10: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекарсервис».
11: Слышите этот стук? Это ваш двигатель шепчет: «Мне нужна помощь». Не ждите, пока шепот станет криком. В «Лекарсервис» мы слышим даже то, что другие пропускают, и найдем проблему до того, как она найдет вас. Федеральная сеть «Лекарсервис». Чувствуем автомобиль сердцем, чиним головой. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Курьезы, сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО 100 дорог Астарт. Официальный дилер антифризов Ниагара.
2: Заканчивается второй час утреннего шоу 3-4, ребята. И как всегда, по традиции, у нас есть рубрика «Сенсация» с курьезными новостями, которые пролетают со всего света. Что у тебя, Дин?
3: Так, российская команда Team Spirit стала первым трехкратным чемпионом The International в истории Dota 2.
2: Да.
3: В гранд-финале.
2: Там было в финале 4 команды из России.
3: А,
2: да. Они выбили там, значит...
3: Всех остальных?
2: Да, китайскую команду, там китайские команды были.
3: Угу.
2: Вот, короче, там просто 4 российских команды.
3: Больше никого?
2: Нет, только, а, да? только мы.
3: Так, ну, получается, лучший из наших стал Team Spirit. Команда вырвала победу со счетом 3-2. Серия растянулась почти на 7 часов. Стала настоящей проверкой на выносливость. За, кстати, трансляцией одновременно следили около 1 000 000 зрителей.
2: Ну, прикольно. Dota 2 продолжает быть популярной, да, я так понимаю? Вообще, Team Spirit постоянно, ты говоришь, уже третий раз.
3: Да.
2: И пока что единственный.
3: Трехкратный.
2: Трехкратный чемпион. Вот, как бы, ну, информация, конечно, очень важная для нас, для любителей поиграть в Доту. Да, Дин?
3: Обожаю играть даже... в Доту.
2: Да, пока что я только знаю, что там можно реально выхватить очень сильных, значит, люлей на дистанции просто за то, что ты плохиш.
3: А, да?
2: Тебя обозначают.
3: Ну, и твоих родственников.
2: Ну, по родственникам, да? Вообще... Мне, как многодетному, вообще тут лучше не соваться. Короче, бывший разработчик Microsoft, раз уж мы про вот эти высокие технологии и компьютерные игры, он, значит, придумал журнал для людей, которые вечно сохраняют статьи на потом. Uh-huh. Ссылки на различные там...
3: И потом к ним не возвращаются, естественно.
2: Да, значит, и больше никогда их не открывают. И вот что он придумал. В течение месяца пользователь отправляет в специальную программу Offprint ссылки на интересные посты.
3: Так.
2: Ну, часто это связано, конечно же, с текстами какими-то, значит, интересными, ну, статьями, блогами, рассылками и так далее. В начале следующего месяца сервис собирает все сохраненные, все сохраненные в персональный бумажный журнал и присылает тебе его домой по почте. То есть это, конечно, будет стоить денежек, но ты открываешь журнал...
3: Ну, лучше, с другой стороны, с утра почитать не только состав освежителя воздуха, да,
2: да.
3: Но как раз вот это, вот, вот это издание.
2: А журнал от ложек, мне кажется, это очень прикольно. Там прям реально толстенный журнал получается. Ну, зависит от того, конечно, как человек сам все это дело, значит, компоновал вот в эти отложенные ссылки. Значит, в итоге получается, что это выглядит как реальное печатное издание.
3: Да.
2: Собственное печатное издание.
3: Угу.
2: Оформленное красиво, с обложкой, со всеми делами. То есть прям такой журнал. Вот, там, со всякими фоточками и так далее. То есть просто там, видимо, ИИшка работает еще на тему того, как это все скомпоновать красиво, чтобы получилось это читабельно. Ну, мне кажется, интересная история. У меня есть в, значит, телеге.
3: Но с другой стороны,
2: значит,
3: куда ты не заходишь.
2: Куда я не захожу, да, просто, да, кидаю, да, туда всю фигню, а потом теряю и там все, что я туда закинул.
3: Не, ну, с другой стороны, ты, ну, может быть, же такая ситуация, ты открываешь, ну, вот тебе приходит журнал,
2: так.
3: И ты открываешь,
2: и такой думаешь,
3: это я сохранял.
2: Бывает такое,
3: и,
2: да.
3: А если это вдруг откроют домашние, а там... Такие, ну все,
2: точно.
3: Отец поплыл.
2: Да. Статья, как отравить тещу, например. Такое нельзя.
3: 7 способов, да, легальной.
2: Короче, ребята, впереди третий час утреннего шоу.
3: 3-4.
2: Обязательно продолжу с нами общаться, пока хорошая музыка.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама.
4: Антифризы Ниагара. Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы Ниагара. Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы Ниагара. Официальный дилер в Волгоградской области 100 дорог.

0: Твое время. 9 часов. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5. Информационный конвейер.
1: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колодцина, в эфире новости. Россияне этим летом стали чаще покупать велосипеды. Их продажи на маркетплейсах выросли в том числе и в годовом выражении, рассказали РИА Новости представители крупных онлайн-площадок. Так, за две недели продажи выросли примерно на 64% по сравнению с предыдущим периодом из-за теплой погоды и желания покупателей успеть покататься до конца сезона. Лидерами стали электрические и детские модели, которые заказывали почти в два раза чаще, чем годом ранее. Российские ученые разработали подход к проводке картофельных полей в зоне рискованного землетрясения с помощью комплекса от трех беспилотников. Новый способ позволяет повысить урожайность более чем на 15%, сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАМ. Ученые добавили, что применение БПЛА имеет значительный практический потенциал в условиях преувлажненной почвы. Однако окончательный вывод в общем агрономическом или экономическом превосходстве не может быть сделан без нескольких лет повторных испытаний и детального экономического анализа. Пишут РИА Новости. В Волгоградской области на Рашинском военно-мемориальном кладбище с почестями перезахоронили останки 909 защитников Отечества, погибших в Сталинградской битве. Церемония прошла накануне 84-ю годовщину начала бомбардировки Сталинграда. Как сообщили в ГУМВД России по региону, в память о павших присутствующие застыли на минуту молчания, а в конце церемонии прозвучал трекратный оружейный залп. На могиле возложили цветы. В будущее воскресенье 30 августа в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда состоится приуроченный ко Дню знаний спортивный забег на 1 километр. Главное условие участия в котором – наличие школьного портфеля или рюкзака. Бесплатное мероприятие состоится с обязательной регистрацией в субботу до 15 часов 29 августа и будет разделено на три возрастные категории. По 6 победителей в каждой из которых получат медали от парка и подарки от партнеров. Выдача номеров начнется с 10 часов утра у главной сцены, а старт намечен в 11:00. В этот же день в парке творческая лаборатория «Атом-шоу» представит огненное представление. К 1 сентября текущего года Волгоградская область достигла 100% готовности школы, завершив масштабную трансформацию в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». За последние годы построено 13 новых школ на свыше 11 тысяч мест. До конца пятилетки капремонта хватит 91 школу, а также обновляться детские сады и колледжи. В среднем профессиональном образовании действуют 9 кластеров. Профессионалитета с нового учебного года добавляются направления машиностроения и клиническая медицина. Для удержания талантов создаются свыше 400 центров точки роста, сеть технопарков, кванториум и 817 профильных классов. А также выплачиваются премии стабальникам. Эти преобразования стали возможными благодаря системе поддержки федерального центра. Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей 44 копейки. С вами была Дарья Колодцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
0: Информационный конвейер.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Когда на собеседовании кадровик спрашивает вас, в связи с чем ищете сейчас работу, отвечайте всегда одинаково. На прошлой работе всех боссов я уже прошел. Вот, друзья, всем хорошего настроения и отличной работы. Ну и самое главное, хороших боссов, которых пройти не хотелось бы. Просто оставайтесь там, потому что у вас там классная атмосфера, потому что вы получаете много денег.
3: Зарплата классная.
2: Зарплата
3: тоже.
2: Классная тоже и хорошо. Да.
3: И здесь?
2: Да.
3: Лайки ставим, да?
2: Да,
3: не только...
2: да.
3: Мы семья.
2: Да, третий час утреннего шоу.
3: 3-4.
2: Да, и, соответственно, мы готовы для вас рассказать что-то интересненькое, что-то новенькое, судя по всему. Какая-то фиш, по-моему, мероприятие у Дины было, не знаю, там, что-то там перебирает, говорит, может быть, вот это.
3: Так,
2: вот.
3: Ну, смотрите.
2: Ну, давай.
3: Значит, хотели бы вас пригласить на мастер-класс, который называется «Вольная копия», значит, в пятницу в 16:00, в субботу в 11:00, в воскресенье. 15:00 в музее имени Виктора Лосева на Коммунистической, 5, а в воскресенье в зале Чекова, 37, пройдет мастер-класс по созданию компилятивных копий одного из вариантов вольного копирования, когда художник пишет картину по мотивам произведения известного автора. Оказывается,
2: прикольно.
3: Кавер-версии есть и не только у песен.
2: В художке, да.
3: Перед началом работы внимательно изучают картину в оригинале, узнают больше и больше об авторе, его манере, используемых им материалах, а также живописных приемов. Поэтому все те, кто любит держать кисть в руках, обязательно приходите, записывайтесь, обязательно предварительно.
2: А прикинь, перерисовал, и получилось лучше. И получилось лучше. Чернее, квадрат получился, да? Ладно, ребят, в этом часе нас ждет разговор с Александром Морозовым в рубрике «Встречка». Он пока еще в отпуске, поэтому повтор будет. Также будет погода, точнее прогноз, да, мы об этом тоже любим говорить. Конкурс называется «Откуда звук?» И, конечно же, обязательно обсудим какие-нибудь хихи-новости, да?
3: Хихи-новости?
2: Хихи-новости. Ну, это когда там что-то смешное, что-то необычное, что-нибудь курьезное. Uh-huh. Где можно хотя бы улыбнуться.
3: Uh-huh.
2: Ну, иногда поржать.
3: Закидаем вас хахашками.
2: Ничего себе, надеюсь, что радиоприемник у вас не стал искажать сильно буквы и звуки, друзья, и вы правильно поняли нашу шутку. В общем, стартуем, слушай, родное волгоградское.
3: Утреннее шоу.
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж. Краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
2: Ну что опять за рок-концерт в машине?
3: Да просто Мурзик сильно нервничает.
2: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
3: Мурзик, это же просто песня какая-то.
2: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону. 8-961-086-23-85.
6: Я больше не могу без окон!
7: Спокойно! У «Оконыча» скидка 60% на окна «Рихау» до 31 августа. 43-55-13!
8: Слушай, а ты чего эту новую машину купил? Сентябрь же скоро. Расходы на учебу.
9: Да я не новую. Я «Агат РФ Пробег» с пробегом взял. Там выбор, что глаза разбегаются. И по каждой отчет на руки дают. А главное, выгодно забрали мою старую машину. И продленную гарантию на эту дали. Как раз сэкономил на школьные сборы.
10: Сотни тысяч довольных клиентов уже приобрели свой идеальный автомобиль в «Агат РФ Пробег». Приезжайте и вы в «Агат» по адресу: проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2, 8-84-42, 722-722.
11: «Агат». Покупай выгодно.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
2: Прям вот коротко о погоде. Не будем растягивать удовольствие, друзья. Хотя, если честно, для некоторых людей слово «удовольствие» уже закончилось, потому что ваша температура 30+, не наблюдается в ближайшие дни.
3: Вот. Так,
2: мое удовольствие точно будет.
3: Пока что в Волгограде ясная погода. Осадков сегодня не ожидается. За окном плюс 23, дует северный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Днем плюс 28, ночью до плюс 16. В среду ожидается также ясная погода, при этом плюс 28 днем и плюс 18 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
4: Реклама.

0: «Автопрестиж». Официальный дилер «Лада». Волгоград. Дзержинский район, улица Землячки, 67. Красноармейский район, улица Арсеньева, 1Г.
1: Спонсор программы «Встречка» ООО «Навигатор».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: «Встречка». Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
4: Здравствуйте, Александр. Хотелось бы узнать ваше мнение по автомобилю BLG-70, полный привод, так называемый, с мягким гибридом.
5: Ну, давайте так. Изначально вопрос основной, как, типа, это все надежно ли? Я скажу так, если мы берем за основу заводские технологии, и все прекрасно понимаем, из-за чего, собственно, все это уехало собираться в Белоруссию, то в целом, я считаю, вполне адекват, и просто, ну, смена названия для нас с вами ничего.

0: ничего особо такого не будет представлять. Что касается технологий гибридных, да, у Geely они действительно интересны, и я бы, наверное, рассматривал его именно для людей, которые хотят что-нибудь сэкономить. Но если мы будем смотреть с точки зрения там, соотношения динамики по отношению даже к электричкам, которые они сами же делают и у себя в концерне выпускают, ну, могло быть веселее. Что касается конкретно 70-ки, он же Манжарик, скажу так, вполне адекватно той цене, которую за него просят. И если мы хотим получить соотношение чуть интереснее в плане цены, оставляя, допустим, какие-то там моменты, связанные с определенным качеством там, и так далее, то, пожалуйста, если хотим заводские технологии с гарантией, пожалуйста. Я думаю, что многие, кто не придумал себе название заранее, да, они будут в итоге с этими названиями играть. Поэтому нас с вами ждет вот эта эра Теннетов, Билджи, Кейнью Старов и прочих суббрендов, которые открываются исключительно в обход санкций. Ну, окей, ладно, мы тоже так как бы можем к этому относиться. Единственное, как отреагирует вторичный рынок. Вот здесь пока прогнозов нет. Но в целом, я считаю, ок, учитывая, что за эти деньги мы вряд ли что-то интересное получим в этом классе из нового. Новое все будет уже дороже.
1: Алло, здравствуйте, я так рада, что дозвонилась. Я купила в прошлом году в сентябре «Москвич». Рассказывали вы про «Москвич» или нет? Вот именно третий «Москвич». А можете про него сказать что-то хорошее, чтобы я порадовалась, что у меня хорошая машина?
0: Мы, знаете, мы шутим на эту тему с одной стороны, но с другой стороны, по факту, если говорить, то это самый быстрый «Москвич» за всю историю производства «Москвичей» в нашей стране. Это действительно самый быстрый серийный «Москвич». Я вас поздравляю. Если мы будем смотреть вообще в принципе, да, историю возникновения этой платформы, то в принципе расстраивает в этом во всем только то, что мы сами не додумались сделать что-то подобное много лет назад и не развивали. Ну, то есть, по сути, да, как бы, конечно, среднестатистический, не без изъянов автомобиль, но в то же время, где вы еще найдете автомобиль с такой посадкой, с, грубо говоря, там, возможностями, которые он дает, за такой бюджет. Ну, он дешевле Весты стоит. Ну, понимаете, как бы, и вот тут люди начинают же тоже считать деньги, смотреть, что конкретно они могут себе позволить. Если вас интересовал именно кроссовер, да, с вот этими фишками, которые есть у китайской платформы, взятой на вооружение, да, пожалуйста. Да, меня смущает там качество подготовки металла, куча всяких нюансов, но это бюджетный транспорт, ребята. Это автомобиль... Это автомобиль, который призван быть дешевым. А у дешевого транспорта всегда есть определенные нюансы, которые ты либо идешь на компромиссы, либо не идешь и доплачиваешь миллионы и получаешь что-то интереснее. Если нет денег доплачивать миллион, то это один из осознанных выборов. Если вы его совершили осознанно, я вас поздравляю. На механике или на вариаторе вообще машина-то?
1: Ой, а что это такое?
0: Коробка передач какая?
1: Коробка передач, автомат.
0: А, ну, вариатор, значит. Хорошо.
1: А, вариатор. Okay. Ага. Хорошо, чтобы сказали, да, я теперь буду знать. Нет, на самом деле, вы сказали бюджетный, да? Бюджетный для меня это в понятии до миллиона. А когда машина 2 миллиона уже, это, ну, знаете, бьет по карману.
0: Я с вами соглашусь, что сейчас понятие бюджетный в разных сегментах сильно размыт, но если мы берем именно из нового автомобиля, да, то новый, к сожалению, бюджетный. Если мы будем смотреть что-то уже интереснее, я вам скажу так, интересные автомобили начинаются уже с 3 с лишним миллионов рублей. Вот там уже есть интересные машины, о которых можно порассуждать, насколько они по инженерной мысли там сделаны, правильно или нет. Здесь все понятно. Взята китайская платформа, взяты наши шильдики, типа сборка в России. Ну, мы принимаем. Хорошо, цена такая. Ладно, нормально, поехали.
1: Да. Да. И еще последний вопросик. Вот скажите, была возможность купить либо Чинган, либо Москвич по ценовой политике одинаково? Я правильно выбрал Москвич или лучше было бы взять Чинган?
0: Чинган-то 35-й, который, я правильно понимаю?
1: Да. Угу.
0: Ну, это практически такое же пальто, поэтому нормально.
1: Ну,
0: и так, и так.
1: Я выбрал российского производителя.
0: Ну, окей. Мужу привет. Спасибо большое. Катайтесь. Если будет что-то по статистике возникать, вы можете дозваниваться к нам на Волгоград FM и рассказывать. Спасибо за внимание. Благодарю вас, друзья. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Реклама.
3: Есть автомобили, на которых ездят, а есть те, которыми наслаждаются. Voya Free – последовательный гибрид премиум-класса. Тишина электромотора, мощь бензинового сердца и технологии, опережающие время. У официального дилера Voya – Арконт в Волгограде. И главное, на Voya Free действует программа государственной поддержки. Ждем вас в Voya Арконт. Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности у официального дилера Voya ООО «Арконт ВВ» не является публичной офертой. Кредитор «Аутобанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
3: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
4: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
3: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
4: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
2: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
5: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31, Козловская, 60А.
6: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
7: Спонсор ИП Чулкова Галина Борисовна. Ветеринарная клиника доктора Чулковой.
8: Сеть ветеринарных клиник доктора Чулковой приглашает пройти диспансеризацию питомца со скидкой 20%. Помните, профилактика не только важна, но и дешевле лечения, а со скидкой 20% еще и приятнее. Опытные ветеринарные врачи и оборудование экспертного класса помогут вовремя выявить возможные проблемы. Телефон 504-004. Работаем круглосуточно.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Спонсор конкурса ИП Иващенкова Людмила Сергеевна. Павильон «Фейерверки» напротив центрального входа в ТРК «Паркхаус».
2: Да, друзья, вы правильно поняли, зажигать и веселиться, а также, что надувать шары вам не придется, потому что все уже за вас сделано. Короче, берете сертификат на набор гелевых шаров и бенгальские огни и тусите на тусовочку. Сегодня, например, день рождения у моей жены. Вот идеально было
3: Олег
2: бы.
3: Олег всех приглашает, я правильно понимаю?
2: А, нет, никого не приглашаю, не надо.
3: А что это?
2: Нет, это тусовка.
3: Ты так
2: будет.
3: Ты как будто тебя тоже не пригласили, если честно.
2: Судя по всему. Короче, значит, сегодня тусовочка, друзья, соответственно, ну, может быть, она не сегодня, у кого, когда, да, в ближайшее время, может быть, планируется. Вот, забирайте этот классный подарок от нашего спонсора ИП Иващенкова Людмилы Сергеевны. Павильон «Фейерверк» напротив центрального входа в ТРК «Паркхаус». Я думаю, что вы там уже точно его видели. Ну и что нужно сделать?
3: Надо всего-навсего дозвониться нам по телефону 39-101-5. Соответственно, когда мы выдадим в эфир, в прямой эфир наш аудиовопрос, надо сделать приемник погромче и, соответственно, разгадать, откуда это взялось.
2: Да. Вот, либо по номеру 927-520-101-5 взять и прислать, соответственно, свои ответы в телегу либо Макс. Там кто первый, того и тапки, друзья, имейте в виду. Есть люди, которые, ну, очень быстро набирают сообщения. Есть те, которые, как я, тык, тык. Тык, вот так
3: и
2: вот
3: потом,
2: делать.
3: Да. Сына, подойди, у меня что-то тут это.
2: Да.
3: Интернет сломался.
2: Вот так ты обо мне думаешь, да? Настолько я тугой. Короче, ребята, имейте в виду. Мы сейчас поставим вам буквально 20-секундный отрывок чего-то там из чего-то там. Надо просто отгадать, откуда его. Да, поняли? Поняли смысл? Вот, аккуратнее, пожалуйста. Итак, погнали. Еще раз напомню номер нашего Макса и телеги 927-522-1015. Все, откуда звук? Поехали.

0: FM. Реклама.
1: Мальчик или девочка? Узнайте это ярко. Хлопушки, цветной дым и огнетушители, дневные и ночные салюты. Все для незабываемой гендер-пати и идеальной фотосессии. Павильон фейерверки напротив центрального входа в Парк Хаус. Приходите за праздником.

0: Реклама.
1: Условия игры изменились, но мы нашли выход. Более 100 автомобилей в наличии. Новые автомобили под заказ из Европы, Кореи и Китая. А также полный цикл автомобильных услуг в одном месте в автомоле «Манеж». 15 лет – ваш надежный партнер в мире качественных автомобильных услуг. Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
6: Третий час листаешь объявления. Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агатара в пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агатара в пробег. Проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2.
7: Агат. Покупай выгодно.
8: Процент налогов сдержали. Бизнес-среда. Как устроен бизнес? Что нужно знать начинающему и опытному бизнесмену? Ответы на многие вопросы ты найдешь в рубрике «Бизнес-среда» с Григорием Евдокимовым. Каждую среду в 12.00 на Волгоград FM 101.5.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «100 дорог Астарт». Официальный дилер антифризов «Ниагара».
2: Ну вот и настало время обсуждения очередной порции новостей, друзья. Роботы. Роботы. Снова та самая история, которая меня напрягает больше всего.
3: Так.
2: Вот, пожалуйста, побили рекорд Усейна Болта на 100-метровке. В Пекине, значит, всемирные игры стартовали. Игры роботов. Угу. Ну и, соответственно, перед их началом гуманоид «Молния». Маквин.
3: Флэш.
2: Да.
3: Судя по всему.
2: Пробежал 100-метровку за 9 секунд 32 сотых секунды. Угу. Рекорд человека 9.58. Вот, соответственно, вот,
3: ну,
2: он, пожалуйста.
3: Ну, пора тренироваться чуть более усердно.
2: Ну да.
3: Это же шикарная мотивация уделать робота.
2: Да, Усейн уже, по-моему, давно не тренируется, но, может быть, кто-то займет его место на этой дистанции.
3: Ну вот, гуманоид и займет.
2: Ну вот, теперь гуманоид и займет. Что и бесит меня. Еще раз уже напоминаю, наш пароль — Джон Коннор.
3: Ждем 29-й год, да?
2: Да.
3: Я правильно понимаю?
2: Все на турники.
3: Так, у меня, значит, смотри, пока ты там разбираешься с гуманоидами, так. У меня тут велосипеды запрещают.
2: Да ладно?
3: Да.
2: Где?
3: Значит, Александро Рапинезе, мэр города Кома, что в Италии, вышел из здания мэрии, неожиданно оказался лежащим на земле.
2: Такая неприятность. Потому что его сбил велосипедист?
3: Да. Сбил незнакомец на электровелосипеде. Пострадавший решил воспользоваться тем, что у него имеется некая власть, и
2: мэр
3: запретил перемещение на велосипедах по историческому центру города. Их можно будет только катить рядом с собой. Александр добавил, что людям свойственно принимать решения, основываясь на личном опыте. Вот он и использовал полученный опыт. Отныне он знает, каково это — быть сбитым одним из этих, в скобках, зверей. Запрет вступит в силу в следующем месяце. То есть это не просто он там психанул, но это еще рассмотрят, не примут, все, одобрили, вступают в силу в следующем месяце. И, естественно, немало горожан уже возмущены тем, что из-за одного невнимательного велосипедиста должны пострадать, видите ли, все. Готовятся устроить демонстрацию, массовую велопрогулку.
2: Ну да, ну так бывает, друзья, когда один кто-то из племени, да, нарушает правила там. Слушайте, белка укусила, понимаешь, и все, все остальные белки потом.
3: Насколько автомобильных
2: ящик.
3: ДТП? Ну, как бы,
2: ну, да.
3: Еще же ничего не запрещали.
2: Ну да.
3: После этого.
2: Ну,
3: а там разные исходы были. Тут как бы человек живой, просто немножко помял.
2: Но тут человек мэр, понимаешь. Если бы его сбила машина, мне кажется, он и машину бы запретил. Вот. Короче, друзья, аккуратнее будьте на улицах. Если вы велосипедист, следите за пешеходами. Если вы пешеход, следите за велосипедистами.
3: Если вы ведущий радиоэфира, следите за языком.
2: Да, это нормально.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама.
4: Антифризы «Ниагара». Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы «Ниагара». Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы «Ниагара». Официальный дилер в Волгоградской области «100 дорог».

0: спонсор точного времени государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
1: Твое время.
2: 10 часов.
1: Реклама.
3: «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами, скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
5: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
6: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
7: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
8: Информационный конвейер.
9: «Волгоград-ФМ», с вами Дарья Колодцина, в эфире новости. Россия поддерживает культурный обмен с Абхазией, уважая суверенность ее культуры и открывая свой музыкальный и аудиовизуальный рынок для местных исполнителей. Об этом заявил замначальник управления президента России по общественным проектам Александр Журавский. Он подчеркнул многовековое взаимопроникновение культурного кода двух стран, назвав общим достоянием Валерия Гергиева, Фазилия Искандера и многих других, а также отметил объединяющую роль совместных фестивалей и общественных пространств, символов которых станет международным музыкальный фестиваль «Музыка гордых» в Сухуми 26 августа. Пишут РИА Новости. С 1 сентября Минздрав России обновит порядок введения карты учета диспансеризации, обязав врачей вносить в нее данные о липидном профиле пациента, предтестовую вероятность ишемической болезни сердца, а после прохождения второго этапа обследования – результаты осмотра дерматовенеролога и УЗИ брюшной аорты, следует из документа министерства, с которым ознакомился ТАСС. 1 сентября в Волгограде стартует прием онлайн-заявок на третий сезон Всероссийского детского музыкального фестиваля «Птица счастья», посвященного Александре Пахмутовой. К участию приглашаются исполнители и коллективы со всей России, включая воспитанников музыкальных школ. В этом году добавлена номинация «Композиция». Итоги отбора опубликуют к середине октября. Гала-концерт победителей с Волгоградским академическим симфоническим оркестром под управлением Игоря Демченко пройдет в ноябре. Фестиваль проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив. В Волгоградской области школьные звонки заменят на популярные песни советских и современных авторов. Инициатива направлена на создание теплой атмосферы, приобщение детей к музыкальной культуре и расширению их кругозора. Для первоклассников прозвучит композиция «Первоклашка», а также школьники услышат «Дважды два четыре» современную песню первых Дениса Майданова, а завершит месяц композиции «Учат в школе». Проект охватит все школы региона. Плейлист каждого месяца будет посвящен памятной дате или теме отечественной истории. 29 августа в рабочем поселке Средняя Ахтуба на центральной площади по улице Ленина состоится ежегодный областной фестиваль «Ахтубинский помидор», посвященный году единства народов России под слоганом «Вкус единства – сила России». С 9 утра для гостей откроется ярмарка местных сельхозпроизводителей, а костюмированное шествие предприятий и творческих делегаций Волгоградской области перейдет в торжественное открытие праздника. В течение дня будет работать аллея национальных подворий, семейная игровая зона, галерея томатных фотопейзажей и многое другое. Также на площади пройдут творческая программа «Помидорная симфония народов» и детская активизация. Кульминацией станет всероссийская акция «Ночь кино» в МКДЦ «Юбилейный» с бесплатным показом фильмов. Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей 44 копейки. С вами была Дарья Колодцина. Каждый час выпуск новостей на Волгоград-ФМ.
8: Информационный конвейер.
1: Реклама.
10: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Итак, друзья, начался четвертый час утреннего шоу 3-4. Вот, естественно, мы не можем обойти стороной рубрики, которые нас ждут в этом часе. Напомню, что ждет нас Неракот. Это конкурс, в котором можно выиграть классный подарок. Какой это будет подарок, чуть позже расскажем. Будет рубрика «Живи с этим», с интересными фактами. Есть также прогноз погоды и рубрика «Сенсация» с курьезными новостями. А также есть наша любимая рубрика «Креативный драйвер», благодаря которой мы оказываемся в разных местах Волгограда и не только. Спонсором является ИП Иванов Олег Вячеславович, спортивный клуб «Добрый фит» на правах рекламы. Туда гоняли, кстати, Дина Косичкина и Алексей Карпов, наш соведущий, так сказать, дневного эфира. Ну и что-то
3: да,
2: там.
3: Мы, кстати, напоминаем, что «Добрый фит» — это прежде всего семейный спортивный клуб. Угу. И туда, конечно же, важно, нужно и можно ходить всей семьей, потому что это очень удобно. То есть не надо... Параллельно идут занятия, параллельно идут тренировки для всех возрастов. Есть, естественно, и детские группы, есть группы для взрослых, причем по разным направлениям. Там вам и стрейчинг, и TRX, и зумба, функциональный тренинг, он же кроссфит, здоровая спина и активное долголетие, возрастная категория 55+. И, кроме того, друзья, отдельно хочется сказать про тренеров. Во-первых, естественно, они все сертифицированные с образованием и так далее, но в том числе среди них есть чемпионы в своих видах. Я точно помню, что тренеры, которые занимаются кроссфитом, они являются чемпионами России. Там даже массажист. И то, во-первых, есть отдельный кабинет массажа, это первое, ставим плюсик. То есть можно и удобно сразу после тренировки зайти и расслабиться там.
2: Ну что говорит, даже сам основатель «Добрый фит» — это президент Федерации функционального многоборья. Вот. То есть как бы, ну, серьезная история, друзья.
3: Вот, да. И эта площадка «Добрый фит», кстати, самая большая по части функционального тренинга. Угу. Вот, то есть там самая большая площадь, я так понимаю. Даже массажист — чемпион России по массажу.
2: Вот.
3: 2026.
2: Прикольно.
3: Как вам?
2: Как вам такие регалии, друзья? Ну, в общем, в целом, мы, пожалуй, будем продолжать двигаться, потому что у нас все хорошо пока что с опорно-двигательным аппаратом, в том числе благодаря рубрике «Креативный драйвер». Ну и стартуем в «Самарной мире». Это шоу
3: 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама. Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
6: Или падают.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО 100 дорог Астарт. Официальный дилер антифризов Ниагара.
2: Антифризы Ниагара. Высокий срок службы, увеличенный интервал замены, правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы Ниагара. Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы Ниагара. Официальный дилер Волгоградской области 100 дорог.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Генерируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
6: Спонсор конкурса ИП Иващенкова Людмила Сергеевна. Павильон фейерверки напротив центрального входа в ТРК «Паркхаус».
7: Мальчик или девочка? Узнайте это ярко! Хлопушки, цветной дым и огнетушители, дневные и ночные салюты. Все для незабываемой гендер-пати и идеальной фотосессии. Павильон фейерверки напротив центрального входа в «Паркхаус». Приходите за праздником!
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Утреннее на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «100 дорог Астарт». Официальный дилер антифризов «Ниагара».
2: Итак, друзья, четвертый час утреннего шоу 3-4 завершается. Соответственно, у нас есть какие-то там интересные новости. Ну, опять же, может быть, есть, может быть, нету. Такая вот интрига. И прямо сейчас давайте изучать мир новостей курьезного характера. Что там говоришь у тебя, Дин?
3: У меня из Индии новость. Индийский сайт bribes.fi. Надеюсь, что я правильно прочитала.
2: Так.
3: Был создан для того, чтобы люди могли анонимно сообщить о взятках, которые с них требовали, ну, в каких-то организациях, да, и так далее.
2: Идея очень даже хорошая.
3: Да. Платформа позволяла пользователям поведать о том, какую сумму денег с них хотели получить, а также указать ведомство и должность чиновников-взяточников.
2: Прикольно.
3: Популярность антикоррупционного сайта превзошла все ожидания. Только за 48 часов к нему присоединилось 200 тысяч новых пользователей. Запросов оказалось более 5 миллионов. Подобная слава оказалась неожиданной для, ну, крохотной команды разработчиков, и они пришли к решению закрыть сайт на неопределенное время, потому что они, мягко говоря, были не готовы к обработке такого количества данных и не были уверены, что смогут безопасно хранить полученную информацию. Вот. Сайт создавался, мол, не для того, чтобы обвинять конкретных чиновников, а для того, чтобы в целом привлечь внимание к проблеме взяточничества. Ну, в общем-то, эта цель была, получается, достигнута за 48 часов.
2: Ну, дальше уже сайт можно закрывать, и все понятно, взяточничество у нас есть.
3: А может быть, они закрыли, потому что им кое-что дали?
2: Ну,
3: чтобы головы не полетели, так сказать, им, ну, возможно, тоже занесли.
2: Да. Но на самом деле, мне кажется, очень легко можно и наклеветать, как говорится, какого-нибудь хорошего чиновника, вот, значит, которого просто не хочется видеть, да, но уже надоел. Вот, тем более, что это твой бывший муж, да, он бесит. Вот, ну, как-то так. Прикольно. Значит, что касается современных технологий, вот, у нас есть дроны-доставщики Amazon,
3: так,
2: которые, соответственно, подлетают, скидывают тебе посылочку, мол, забирай.
3: Угу.
2: Так вот, на глазах у покупательницы, которая, соответственно, ждала свою посылочку, значит, прилетел этот самый дрон. Она такая: вау, классно, посылка прилетела. И он тупо скинул посылку в бассейн, который находится во дворе этого частного дома. Как говорится,
3: ну, чтобы мягкое приземление было.
2: Мягкое приземление было, хотя, как говорится, не особо-то и хотела...
3: Не особо планировала.
2: Женщина, да, вот такого рода, значит, почему же там был какой-то, значит, ну, возможно...
3: Электрический прибор,
2: может быть,
3: новый
2: фен.
3: Новый Дайсон.
2: Какой-нибудь, да, фен, да. Вот, ну и, значит, на ее глазах это случилось, значит, потом компания говорит, что случайно, там он хотел на лужайку сбросить, но что-то там случилось, и GPS не сработал. Чуть-чуть там, как говорится, не попал. Вот, мне кажется, таких казусов может быть очень много.
3: Ну, сейчас же все равно это как бы вводится, то есть это тестируется, правильно?
2: Ну, не знаю.
3: Тестируется эта история, и потом будет работать гораздо лучше.
2: Да.
3: Ну, что говорить, ну, живые курьеры тоже иногда косячат.
2: Ну, да. Бросают не в то окно, получается, тебе в сумку пакет с едой, да? У вас как? У вас так? Нет? Просто я же на первом этаже живу.
3: Не, ну, особенно доставка тортов, яиц, знаешь, тоже всякое бывает. Там,
2: ну да, согласен.
3: Подраздолбанные немножечко продукты.
2: Вообще с доставками, если... да, отдельная история. Но в любом случае, как сервис, как удобство, это точно очень и очень интересно. Почему я говорю? Потому что я старший сын в семье, и именно я был доставщиком,
3: посыльным,
2: курьером.
3: Да?
2: Так, кто у нас поедет за хлебом? Естественно, Олег Владимирович на велосипеде.
3: На себе.
2: И неважно, что минус 28 за окном. Пора бы. Короче, завтра, друзья, в 7 утра мы снова здесь, в рамках нашего утреннего общения с вами. С вами была Дина Косичкина.
3: И Олег Шарапов.
2: Всем пока. Да.
3: Счастливо.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама.
4: Антифризы «Ниагара». Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы «Ниагара». Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы «Ниагара». Официальный дилер в Волгоградской области «100 дорог».

0: Твое время.
1: 11 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Информационный конвейер.
1: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колодцина, в эфире новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о якобы готовящейся новой мобилизации, назвав их информационными утками, которые целенаправленно выбрасываются украинскими властями для идеологической раскачки ситуации внутри России. Представитель Кремля подчеркнул отсутствие подобных планов в повестке дня. О том, что сообщения в подготовке к мобилизации являются лживы, ранее также уже заявлял зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Как пишут РИА Новости, с 1 октября вводится обязательное обезболивание при стоматологическом лечении, способном вызвать боль. Первичную доврачебную помощь взрослым заболеваниями полости рта смогут оказывать не только фельдшеры общей практики, но и стоматологические фельдшеры, гигиенисты, зубные техники или зубные врачи. В отделениях и кабинетах должно быть предусмотрено наличие препаратов для помощи при анафилактическом шоке. Маркетплейс «Озон» с 25 августа отменил постоплату заказов в Волгоградской области и еще 38 регионах для товаров со своих складов, чтобы снизить число возвратов. Однако до 22 сентября продавцам, торгующим собственных складов, временно прощают штрафы за отмены по их вине, жалобы клиентов и просроченные отгрузки. Также запущена акция «Скидка за сток» для быстрой распродажи остатков без затрат на вывоз продукции. В домашнем матче «Ротор-Нефтехимик», где хозяева считались фаворитами, гости одержали историческую первую победу в Волгограде со счетом 1-0. Единственный гол на 52-й минуте после подачи углового забил Платон Платонов. Для нижнекамцев это успех прервал их серию из 3 поражений, несмотря на травму вратаря и дебют его сменщика. Во втором тайме тренер гостей Роберт Евдокимов объяснил результат характером команды, а наставник волгоградца Дмитрий Парфенов признал поражение закономерным из-за ошибки на стандарте и психологических проблем своей перестраивающейся командой, пишет «Высота 102». 26 августа в 13 часов Волгоградский государственный цирк в честь Дня российского цирка проведет масштабный фестиваль, направленный на популяризацию этого искусства среди детей и молодежи. Воспитанники 4 ведущих студий региона «Солнышко», «Аллея Каскад», «Апельсин» и образцовой студии детской школы искусств имени Балакирева «Юность Арены» представят свои номера на профессиональном манеже, после чего посетят интерактивные мастер-классы от артистов всемирно известной программы «Тигры на земле и в воздухе» под руководством Ярослава Запашного. Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей 44 копейки. С вами была Дарья Колодцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
3: Информационный конвейер.

0: Реклама.
1: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.

0: Салон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
2: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
3: Волгоград FM представляет Рябцев Fashion Show. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Прогноз погоды на Волгоград-ФМ.
2: В Волгограде ясная погода, дует юго-восточный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +34, ночью до +18.
1: Реклама.

0: Джейку и Джеланд. Волгоград, улица Землячки, дом 94, строение 2.
1: Полная стоимость кредита от 0,5% до 14,268% годовых. АО «Альфа-Банк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте alfabank.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
3: Сегодня в рубрике «Ремзона» мы разбираемся с вопросом одного из наших радиослушателей. Игорь спросил про автобаферы, как мы к ним относимся. Вообще, кто не в курсе, автобаферами называются такие специальные амортизирующие подушки, ну, проставки, которые устанавливаются между витками пружины. А вообще, появление автобаферов в нашей стране было очень неоднозначно воспринято. Есть у них реальные преимущества, с этим спорить нельзя. Если подвеска, например, требует ремонта или повышенного внимания, то, безусловно, придание жесткости путем установки межвитковых таких проставок улучшит комфорт, отсрочит необходимость срочного ремонта. Например, проезд там у хабов, ЖД-переездов, лежачих полицейских действительно более приятно с этими штуковинами. Это проверено своим путем. Наблюдается снижение колебаний, исчезают удары. Ну, в общем, машина меньше клюет носом как минимум. С точки зрения безопасности автобаферы позволяют улучшить жесткость уставшей подвески. Здесь акцентировать надо внимание на фразе «уставшей». Поэтому, безусловно, снижаются там крены, вместе с ним повышается наверняка и безопасность движения, прохождение поворотов и так далее. Что до исправных стоек,

0: ходовой части установка автобаферов, ну, просто бессмысленно. Вероятнее всего, никаким образом она не скажется на безопасности, уж тем более на управляемости. Более того, лично мне кажется, что с такими проставками исправные стойки работают только хуже. Сама машина становится настолько жесткой, что начинаешь ощущать любые, даже мельчайшие неровности на дороге. Есть недостатки у автобаферов. Первый, безусловно, недостаток — это достаточно высокая цена за хороший качественный продукт. Жесткость подвески, нагрузка на ходовую часть. Данный пункт можно считать одновременно и плюсом, и минусом. Но, как говорится, каждому свое. Одним мягко, значит, хорошо. Для других, наоборот. Кому-то хочется цепче в поворотах быть. Не всегда есть возможность установить автобаферы на пружины, в которых, например, отсутствуют там определенные крепления. Приходится подгонять, например, под размеры, под конкретный автомобиль, подрезка креплений и так далее. Это все-таки колхоз. Непродуманные крепления время от времени автовладельцы, я видел, вообще теряют такие чудо-изделия. В общем, если подводить итоги, пользоваться такими проставками можно. И эффект даже от этого будет. Но учитывая слишком большое количество нюансов, проще следить за подвеской и все время менять. Все будет правильно делаться, обслуживаться вовремя. И тогда машина будет служить так, как ее разработали на заводе-изготовители.
1: Ремзона на Волгоград-ФМ. От автоэксперта Александра Морозова. Реклама. Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации с доп-оборудованием и компьютерную диагностику в подарок. Федеральная сеть «Лекарсервис» с заботой о вашем автомобиле. Улица Менделеева, 143А, 50 11 50. Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Доброго дня вам желает жилой комплекс «Карамель».
2: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: Реклама.
1: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль 977-377.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам с Волгоград FM.
5: Спонсор ООО «Руссоль Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
1: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух. Иловая грязь. РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62

0: Спонсор точного времени – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
1: Твое время.
2: 12 часов.
1: Реклама.
3: «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами. Скачивай приложение в «Рустор». «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
5: «Волгоград ФМ». В ритме твоего города. 101.5.
0: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
6: Информационный конвейер.
7: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колодцина, в эфире новости. В ближайшие годы РЖД планирует запустить 20 полностью цифровых железнодорожных станций с элементами искусственного интеллекта, заявил первый заместитель генерального директора компании Сергей Кобзев на конференции продвижения транспортной системы управления. В качестве примера он привел станцию Челябинск, которая станет сортировочной станцией следующего поколения. Внедрение этих технологий позволит ускорить движение вагонов и повысить пунктуальность доставки за счет автоматизации и роботизации 2/3 работ, которые сегодня выполняют сотрудники станции. В День знаний 1 сентября ограничения на розничную продажу алкоголя за исключением заведений общественного питания будут действовать в 60 российских регионах, пишут РИА Новости. На федеральном уровне для всех регионов уже действует общий запрет с 23 часов до 8 утра по местному времени, а дополнительные дневные ограничения вводятся местными властями самостоятельно. Полносуточный запрет введен в таких субъектах, как Адыгея, Башкортостан, Бурятия, Севастополь и Самарская область, где он касается только городского округа, тогда как в 29 регионах, включая Татарстан, Чечню, Москву, Санкт-Петербург и Крым, подобных мер нет. 26 августа в 13 часов Волгоградский государственный цирк в честь Дня российского цирка проведет масштабный фестиваль, направленный на популяризацию этого искусства среди детей и молодежи. Воспитанники 4 ведущих студий региона «Солнышко», «Аллея Каскад», «Апельсин» и образцовой студии детской школы искусств имени Балакирева «Юность Арены» представят свои номера на профессиональном манеже, после чего посетят интерактивные мастер-классы от артистов всемирно известной программы «Тигры на земле и в воздухе» под руководством Ярослава Запашного. Госавтоинспекция МВД России Камышинске провела мероприятие «Школьный автобус», в ходе которого проверили техническое состояние транспорта для перевозки детей, тормоза, световые приборы, шины, а также наличие путевых листов, страховок и лицензии, разъяснив водителям необходимость соблюдения правил дорожного движения. По данным пресс-службы ГУМВД России по Волгоградской области, целями регулярных подобных проверок являются обеспечение безопасности при организационных перевозках групп детей, повышение профессионализма водителям школьных автобусов и снижение риска ДТП. Как пишут РИА Новости, семейство Дина, в котором уже проживает 20 львов, 11 медведей и прочих животных, 3 дня назад пополнился каракалом по кличке Леди. В начале июля ее заметили на пилораме в Тверской области, где спустя неделю волонтеры поймали лояльную кошку, и после оформления документов она прибыла в Волгоградскую область. Теперь с любопытством привыкает к новым соседям. Увидеть уникальную хищницу можно во время экскурсии, которая проходит в зооцентре почти каждые выходные. Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей 44 копейки. С вами была Дарья Колодцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
6: Информационный конвейер.
1: Реклама.
8: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Реклама.
1: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
2: Неделя джаза на берегах Волги. С 23 по 30 августа на десятках городских площадок вас ждут концерты, вдохновения, мастер-классы. На фестиваль приедут музыканты из Беларуси, Азербайджана и Абхазии. 30 августа в амфитеатре состоится концерт народного артиста России Сергея Жилина и оркестра «Фонограф Симфо-джаз». Билеты в кассах города. Подробности в группе ВКонтакте «Джаз-34». 12+.
3: В детстве все машинки помещались в одну ладонь. Красная, синяя и та самая, которую хотел больше всего. Сейчас машинки стали крупнее и находятся они в «Автомоле Манеж». Более 100 автомобилей в наличии. «Автомол Манеж». 15 лет помогаем взрослым выбирать машинки. Волгоград, ТЦ «Аура».
4: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области! В августе «Царь-продукт» по народным ценам во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь-продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами!
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «100 дорог Астарт». Официальный дилер антифризов «Ниагара».
2: Антифризы «Ниагара». Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы «Ниагара». Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы «Ниагара». Официальный дилер Волгоградской области «100 дорог».
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44. If you don't like something, change it.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде ясная погода, дует северо-западный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Температура воздуха днем до +28, ночью до +16.

0: Реклама. Доброго дня вам желает жилой комплекс «Карамель».
1: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке четырехкомнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: Генерируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь. Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
1: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
2: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема. Не пропусти «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
3: ООО «Море Синема», Волга, Волгоград, улица Землячки, 110 Б, ОГРН 113-344-30-19-467, 18+.
4: МЧС России напоминает: не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
5: А куда мы едем?
6: Проводить испытания и получать новые впечатления.
7: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
8: Узнай, что мы проверили на этот раз.
7: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
9: Спонсор ИП «Иванов Олег Вячеславович». Спортивный клуб «Добрый фит».
10: Мама на стретчинг. Папа на кроссфит. Бабушка на активное долголетие. А ребенок на свою тренировку. Все разные. Клуб один. «Добрый фит» – семейный спорт, который объединяет.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: Реклама.
1: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM. Спонсор ООО «Руссоль Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
2: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух, иловая грязь, рапа. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 25 по 29 августа в Волжский ТЦ «Волгамол». 0+.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Ну что опять за рок-концерт в машине?
8: Да просто Мурзик сильно нервничает.
7: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
8: Мурзик, это же просто песня какая-то.
7: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
11: Спонсор программы «Встречка» ООО «Навигатор».
12: Есть автомобили, на которых ездят, а есть те, которыми наслаждаются.
13: «Воя Фри» – последовательный гибрид премиум-класса. Тишина электромотора, мощь бензинового сердца и технологии, опережающие время. У официального дилера «Воя» – «Арконт» в Волгограде. И главное, на «Воя Фри» действует программа государственной поддержки. Ждем вас в «Воя Арконт».
14: Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности у официального дилера «Воя» ООО «Арконт ВВ» не является публичной офертой.
15: Кредитор «Аутобанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: свое время. 13 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
3: Информационный конвейер.
4: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колодцина, в эфире новости. Российские ученые разработали подход к проводке картофельных полей в зоне рискованного землетрясения с помощью комплекса от 3 беспилотников. Новый способ позволяет повысить урожайность более чем на 15%, сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАМ. Ученые добавили, что применение БПЛА имеет значительный практический потенциал в условиях переувлажненной почвы. Однако окончательный вывод в общем агрономическом или экономическом превосходстве не может быть сделан без нескольких лет повторных испытаний и детального экономического анализа, пишут РИА Новости. Россияне этим летом стали чаще покупать велосипеды. Их продажи на маркетплейсах выросли в том числе и в годовом выражении, рассказали РИА Новости представители крупных онлайн-площадок. Так, за 2 недели продажи выросли примерно на 64% по сравнению с предыдущим периодом из-за теплой погоды и желания покупателей успеть покататься до конца сезона. Лидерами стали электрические и детские модели, которые заказывали почти в 2 раза чаще, чем годом ранее. В будущее воскресенье 30 августа в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда состоится приуроченный ко Дню знаний спортивный забег на 1 километр. Главное условие участия в котором – наличие школьного портфеля или рюкзака. Бесплатное мероприятие состоится с обязательной регистрацией в субботу до 15 часов 29 августа и будет разделено на 3 возрастные категории. По 6 победителей в каждой из которых получат медали от парка и подарки от партнеров. Выдача номеров начнется с 10 часов утра у главной сцены, а старт намечен в 11:00. В этот же день в парке творческая лаборатория «Атом-шоу» представит огненное представление. В Волгоградской области на Расшинском военно-мемориальном кладбище с почестями перезахоронили останки 909 защитников Отечества, погибших в Сталинградской битве. Церемония прошла накануне 84-ю годовщину начала бомбардировки Сталинграда. Как сообщили в ГУМВД России по региону, в память о павших присутствующие застыли на минуту молчания, а в конце церемонии прозвучал 3-кратный оружейный залп. На могиле возложили цветы. К 1 сентября текущего года Волгоградская область достигла 100% готовности школ, завершив масштабную трансформацию в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». За последние годы построено 13 новых школ на свыше 11 тысяч мест. До конца пятилетки капремонта хватит 91 школу, а также обновляться детские сады и колледжи. В среднем профессиональном образовании действуют 9 кластеров. Профессионалитета с нового учебного года добавляются направления машиностроения и клиническая медицина. Для удержания талантов создаются свыше 400 центров точки роста, сеть технопарков, кванториум и 817 профильных классов. А также выплачиваются премии стабальникам. Эти преобразования стали возможными благодаря системе поддержки федерального центра. Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей 44 копейки. С вами была Дарья Колодцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
3: Информационный конвейер.

0: International Vibes. Реклама.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
3: Собираетесь в дальнюю дорогу? Не забудьте проверить автокондиционер. Слабое охлаждение или неприятный запах – повод заехать в «Лекар-сервис». Наши мастера проведут диагностику и при необходимости заправят систему. Федеральная сеть «Лекар-сервис» – ваш надежный помощник на дороге. Улица Менделеева, 143А, 501150.
4: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
5: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
6: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
7: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
8: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь

0: хотела.
1: Реклама. Доброго дня вам желает жилой комплекс «Карамель».
2: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: Реклама. Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП Чулкова Галина Борисовна. Ветеринарная клиника доктора Чулковой.
2: Сеть ветеринарных клиник доктора Чулковой приглашает пройти диспансеризацию питомца со скидкой 20%. Помните, профилактика не только важна, но и дешевле лечения, а со скидкой 20% еще и приятнее. Опытные ветеринарные врачи и оборудование экспертного класса помогут вовремя выявить возможные проблемы. Телефон 504-004. Работаем круглосуточно.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 25 по 29 августа. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
4: Ну что опять за рок-концерт в машине?
5: Да просто Мурзик сильно нервничает.
4: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
5: Мурзик, это же просто песня какая-то.
4: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
8: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
7: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
9: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
10: Спонсор конкурса ИП Иващенкова Людмила Сергеевна. Павильон фейерверки напротив центрального входа в ТРК «Паркхаус».
11: Мальчик или девочка? Узнайте это ярко! Хлопушки, цветной дым и огнетушители, дневные и ночные салюты. Все для незабываемой гендер-пати и идеальной фотосессии. Павильон фейерверки напротив центрального входа в «Паркхаус». Приходите за праздником!
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
6: Ах, Аконыч!

0: FM. Спонсор конкурса ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
2: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: знаем, что любишь.
1: 101,5.

0: Виноград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5.

0: Спонсор точного времени – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
1: Твое время.
2: 14 часов.
1: Реклама.
3: «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акции, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами. Скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
1: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
0: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
6: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колодцина, в эфире новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о якобы готовящейся новой мобилизации, назвав их информационными утками, которые целенаправленно вбрасываются украинскими властями для идеологической раскачки ситуации внутри России. Представитель Кремля подчеркнул отсутствие подобных планов в повестке дня. О том, что сообщения в подготовке к мобилизации являются лживы, ранее также уже заявлял зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Россия поддерживает культурный обмен с Абхазией, уважая суверенность ее культуры и открывая свой музыкальный и аудиовизуальный рынок для местных исполнителей. Об этом заявил замначальник управления президента России по общественным проектам Александр Журавский. Он подчеркнул многовековое взаимопроникновение культурного кода двух стран, назвав общим достоянием Валерия Гергиева, Фазилия Искандера и многих других, а также отметил объединяющую роль совместных фестивалей и общественных пространств, символом которых станет международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых» в Сухуми 26 августа. Еще три новости. В Волгоградской области школьные звонки заменят на популярные песни советских и современных авторов. Инициатива направлена на создание теплой атмосферы, приобщение детей к музыкальной культуре и расширению их кругозора. Для первоклассников прозвучит композиция «Первоклашка», а также школьники услышат 2×2=4 современную песню первых Дениса Майданова, а завершит месяц композиции «Учат в школе». Проект охватит все школы региона. Плейлист каждого месяца будет посвящен памятной дате или теме отечественной истории. 29 августа в рабочем поселке Средняя Ахтуба на центральной площади по улице Ленина состоится ежегодный областной фестиваль «Ахтубинский помидор», посвященный году единства народов России под слоганом «Вкус единства – сила России». С 9 утра для гостей откроется ярмарка местных сельхозпроизводителей, а костюмированное шествие предприятий и творческих делегаций Волгоградской области перейдет в торжественное открытие праздника. В течение дня будет работать аллея национальных подворий, семейная игровая зона, галерея томатных фотопейзажей и многое другое. Также на площади пройдут творческая программа «Помидорная симфония народов» и детская активизация. Кульминацией станет всероссийская акция «Ночь кино» в МКДЦ «Юбилейный» с бесплатным показом фильмов. Маркетплейс «Озон» с 25 августа отменил постоплату заказов в Волгоградской области и еще 38 регионах для товаров со своих складов, чтобы снизить число возвратов. Однако до 22 сентября продавцам, торгующим собственных складов, временно прощают штрафы за отмены по их вине, жалобы клиентов и просроченные отгрузки. Также запущена акция «Скидка за сток» для быстрой распродажи остатков без затрат на вывоз продукции. Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей 44 копейки. С вами была Дарья Колодцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер.
1: Реклама.
7: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Реклама.
1: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8-927-060-6307. 8-927-060-6307.
2: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 25 по 29 августа в Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
5: Благодаря «Экспресс-Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс-Успокоин». Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде ясная погода, дует северо-западный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Температура воздуха днем до +28, ночью до

0: Реклама. Доброго дня вам желает жилой комплекс «Карамель».
1: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО СЗ «Зодчий». Не оферта.

0: Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
3: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам с Волгоград FM.
4: Спонсор ООО «Руссоль Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
5: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух, иловая грязь, РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Реклама.
1: За процент налога сдержали.
0: Бизнес-среда. Как устроен бизнес? Что нужно знать начинающему и опытному бизнесмену? Ответы на многие вопросы ты найдешь в рубрике «Бизнес-среда» с Григорием Евдокимовым. Каждую среду в 12:00 на Волгоград FM 101.5.
2: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема. Не пропусти «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
5: ООО «Море Синема», Волга, Волгоград, улица Землячки, 110Б, ОГРН 113-344-30-9. 15-467, 18+.
6: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

случайно.

0: Твое время.
1: 15 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Евросоюз планирует до конца этого года передать Украине более 27 миллиардов евро в рамках ранее согласованного кредита в 90 миллиардов. Об этом «Известиям» сообщил европейский дипломатический источник. По его словам, в этом году Украине должны выделить до 45 миллиардов. 17,5 уже были переданы. Ранее Еврокомиссия одобрила также новый транш в размере 6 миллиардов евро. Средства, предназначенные для закупки систем ПВО и ПРО, ракет, боеприпасов и военных радаров. В Волгоградской области усилят меры безопасности в преддверии массовых мероприятий. Тему обсуждали сегодня на заседании оперштаба, которое провел губернатор Андрей Бочаров. В ближайшее время в регионе планируется несколько крупных мероприятий. Это День знаний, финал Зорницы, День города в Волгограде, молодежный фестиваль 3-4, а также единый день голосования. Подготовка к ним ведется с учетом действующего в регионе режима повышенной готовности. По итогам совещания губернатор поставил задачи принять дополнительные меры по антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, ТЭК, транспортной инфраструктуры и избирательных участков. К охране общественного порядка в дни массовых мероприятий дополнительно привлекут казачьи народные дружины и добровольцев. Все службы перейдут на круглосуточный режим работы. Два человека, ребенок и взрослые, погибли сегодня утром в лобовом ДТП в Городищенском районе. Как сообщили в региональном управлении МВД, жертвами ДТП стали 13-летний мальчик и 32-летний мужчина. По информации полицейских, Ford Focus, которым управлял 32-летний водитель, выехал на встречную и столкнулся с грузовиком. В легковом автомобиле также находился 57-летний мужчина. Его с места ЧП экстренно доставили в больницу. Устанавливаются все обстоятельства. Обстоятельства случившегося. Под Волгоградом сел на мель круизный теплоход «Александр Бенуа». Это произошло в Камышинском районе у населенного пункта Щербаковка. Теплоход следовал в Ростов-на-Дону. Сейчас команда и пассажиры судна ждут буксира, который снимет корабль с мели. Пострадавших нет. Информация о происшествии появилась на официальном сайте регионального МЧС. По данным из открытых источников, теплоход-пансионат «Александр Бенуа» был построен в 1960 году. Теплоход рассчитан на 140 пассажиров. В диспетчерской сообщили, что на мель теплоход сел еще вчера вечером, передает В1. Сотрудники, которые постоянно кидают мемы в рабочие чаты, работают на 27% хуже. Это выяснили аналитики. По их словам, самыми непродуктивными оказались работники, отправляющие по 5 смешных картинок или видео в день. Эксперты связывают это с прокрастинацией, добровольным откладыванием важных дел на потом, несмотря на негативные последствия. Доллар 83,29, евро 97,44.
3: Информационный конвейер.

0: Реклама.
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
1: Или падают.
4: Никакой ты ему не сын.
5: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Волгоград FM представляет Рябцев фэшн-шоу. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Type. Спонсор прогноза погоды ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде ясная погода, дует северо-западный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Температура воздуха днем до +28, ночью до +16.
1: Реклама.

0: и Джеланд. Волгоград, улица Землячки, дом 94, строение 2.
1: Полная стоимость кредита от 0,5% до 14,268% годовых. АО «Альфа-Банк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте alfabank.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Предложение АДЖК «Карамель» на тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО СЗ «Зодчий». Не оферта.

0: Реклама.
1: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам с Волгоград FM. Спонсор ООО «Руссоль Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак». Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух, иловая грязь, рапа. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спонсор точного времени – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
1: Твое время. 16 часов.
0: Реклама.
2: «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами, скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
4: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
5: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
6: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
8: Здравствуйте. Швейцария признала отсутствие оснований для конфискации замороженных российских активов, как частных, так и активов ЦБ, сообщает РИА со ссылкой на государственный секретариат Швейцарии по экономике. Там говорят, что не могут законно изъять эти средства. Ранее стало известно, что объем замороженных частных средств из России в Швейцарии увеличился. В прошлом году он составлял около 7,5 миллиардов франков, а в этом уже 8,5 миллиардов. Активы российского ЦБ были заморожены после начала специальной военной операции. Большая часть этих средств, около 200 миллиардов евро, находится в европейском депозитарии «Евроклер». В Кремле опровергли слухи о новой мобилизации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал информационными утками заявления о якобы подготовке новой волны мобилизации в стране, которые появляются в западных СМИ. Такие фейки распространяют с целью дестабилизации обстановки в России. По словам Пескова, это все вбрасывают украинские власти. Киевский режим пытается идеологически раскачать ситуацию в нашей стране, цитирует Пескова «Новый день». В конце июля зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал слухи о мобилизации в России пургой и лживой провокацией, раздуваемой врагом в преддверии выборов в Госдуму. В Волгоградской области 1 сентября традиционно будет действовать запрет на продажу алкоголя. Об этом сообщает агентство «Высота 102» со ссылкой на региональное законодательство, регулирующее розничную продажу спиртного. Напомню, в Волгоградской области традиционно 6 раз в году торговые точки не продают алкоголь. 25 января, в день российского студенчества, в день последнего звонка, в этом году отмечалось 24 мая, в последнюю субботу июня, в день молодежи, в день защиты детей и 1 сентября, в День знаний. Комитет промышленности и торговли сообщает о стабильной ситуации с топливом в Волгоградской области. Об этом сообщает портал V1. Автомобилисты тем временем продолжают жаловаться на очереди на заправках. На днях в России заговорили о второй волне бензинового кризиса. Футбольный мяч, которым Диего Марадона забил скандальный гол рукой Бога, продан почти за 3,5 миллиона долларов. В четвертьфинале чемпионата мира 1986 года Аргентина победила Англию со счетом 2-1. Оба гола в составе аргентинской сборной провел Марадона. Арбитр из Туниса Али бин Насер, работавший на той игре, после финала забрал мяч себе и хранил более 30 лет. В 2022 году бин Насер продал мяч за 2 миллиона. 370 тысяч долларов. Через 4 года, в 2026-м, новый владелец смог заработать на мяче миллион долларов. Доллар 83.29, евро 97.33.
7: Информационный конвейер.
0: Реклама.
9: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Я больше не могу без окон!
3: Спокойно! У Оконыча скидка 60% на окна Рихау до 31 августа. 43-55-13!
4: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
5: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 25 по 29 августа в Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
6: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема. Не пропусти «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
7: ООО «Море Синема», «Волга», «Волгоград», улица Землячки, 110 Б, ОГРН 113-344-30-19-467, 18+.
8: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
9: Спонсор ИП Чулкова Галина Борисовна. Ветеринарная клиника доктора Чулковой.
10: Сеть ветеринарных клиник доктора Чулковой приглашает пройти диспансеризацию питомца со скидкой 20%. Помните, профилактика не только важна, но и дешевле лечения, а со скидкой 20% еще и приятнее. Опытные ветеринарные врачи и оборудование экспертного класса помогут вовремя выявить возможные проблемы. Телефон 504-004. Работаем круглосуточно.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 32%, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, температура воздуха днем до +28, ночью до +

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
3: Сегодня в рубрике «Ремзона» мы разбираемся с вопросом одного из наших радиослушателей. Игорь спросил про автобаферы, как мы к ним относимся. Вообще, кто не в курсе, автобаферами называются такие специальные амортизирующие подушки, ну, проставки, которые устанавливаются между витками пружины. А вообще, появление автобафера в нашей стране было очень неоднозначно воспринято. Есть у них реальные преимущества, с этим спорить нельзя. Если подвеска, например, требует ремонта или повышенного внимания, то, безусловно, придание жесткости путем установки межвитковых таких проставок улучшит комфорт, отсрочит необходимость срочного ремонта. Например, проезд там ухабов, ЖД-переездов, лежачих полицейских действительно более приятно с этими штуковинами. Это проверено своим путем. Наблюдается снижение колебаний, исчезают удары. Ну, в общем, машина меньше клюет носом как минимум. С точки зрения безопасности автобаферы позволяют улучшить жесткость уставшей подвески. Здесь акцентировать надо внимание на фразе «уставшей». Поэтому, безусловно, снижаются там крены, вместе с ним повышается наверняка и безопасность движения, прохождение поворотов и так далее. Что до исправных стоек и ходовой части, установка автобаферов, ну, просто бессмысленна. Вероятнее всего, никаким образом она не скажется на безопасности, уж тем более на управляемости. Более того, лично мне кажется, что с такими проставками исправные стойки работают только хуже. Сама машина становится настолько жесткой, что начинаешь ощущать любые, даже мельчайшие неровности на дороге. Есть недостатки у автобаферов. Первый, безусловный недостаток — это достаточно высокая цена за хороший качественный продукт. Жесткость подвески, нагрузка на ходовую часть. Данный пункт можно считать одновременно и плюсом, и минусом. Но, как говорится, каждому свое. Одним мягко, значит, хорошо. Для других, наоборот. Кому-то хочется цепче в поворотах быть. Не всегда есть возможность установить автобаферы на пружины, в которых, например, отсутствуют там определенные крепления. Приходится подгонять, например, под размеры, под конкретный автомобиль, подрезка креплений и так далее. Это все-таки колхоз. Непродуманные крепления время от времени автовладельцы, я видел, вообще теряют такие чудо-изделия. В общем, если подводить итоги, пользоваться такими проставками можно. И эффект даже от этого будет. Но учитывая слишком большое количество нюансов, проще следить за подвеской и все время менять. Все будет правильно делаться, обслуживаться вовремя, и тогда машина будет служить так, как ее разработали на заводе-изготовителе.
1: Ремзона на Волгоград FM от автоэксперта Александра Морозова.
2: Реклама.
4: Слышите этот стук? Это ваш двигатель шепчет.

0: Мне нужна помощь. Не ждите, пока шепот станет криком. В Лекар-сервис мы слышим даже то, что другие пропускают, и найдем проблему до того, как она найдет вас. Федеральная сеть Лекар-сервис. Чувствуем автомобиль сердцем, чиним головой. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
1: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.
2: Сені көрсем мүмдемей, жүрек соғылар сұры білмей.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
1: Ну что опять за рок-концерт в машине?
2: Да просто Мурзик сильно нервничает.
1: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
2: Мурзик, это же просто песня какая-то.
1: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
6: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
7: А куда мы едем?
8: Проводить испытания и получать новые впечатления.
9: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
10: Узнай, что мы проверили на этот раз.
9: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
11: Спонсор ИП Иванов Олег Вячеславович. Спортивный клуб «Добрый фит».
12: Мама на стретчинг. Папа на кроссфит. Бабушка на активное долголетие. А ребенок на свою тренировку. Все разные. Клуб один. «Добрый фит» – семейный спорт, который объединяет.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Реклама.
1: Условия игры изменились, но мы нашли выход. Более 100 автомобилей в наличии. Новые автомобили под заказ из Европы, Кореи и Китая. А также полный цикл автомобильных услуг в одном месте в автомоле «Манеж». 15 лет – ваш надежный партнер в мире качественных автомобильных услуг.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии. 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
6: Спонсор программы «Встречка» ООО «Навигатор».
7: Есть автомобили, на которых ездят, а есть те, которыми наслаждаются.
8: «Voya Free» – последовательный гибрид премиум-класса. Тишина электромотора, мощь бензинового сердца и технологии, опережающие время. У официального дилера «Voya» «Арконт» в Волгограде. И главное, на «Voya Free» действует программа государственной поддержки. Ждем вас в «Voya Arkont».
9: Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности у официального дилера «Voya» ООО «Арконт ВВ». Не является публичной офертой.
10: Кредитор «Аутобанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Твое время. 17 часов. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5. Информационный конвейер.
1: Здравствуйте. В Санкт-Петербурге ликвидировали открытое горение на складе в южной части города. На тушение у сотрудников МЧС ушло двое суток. Как сообщили в пресс-службе спасательного ведомства, на месте пожара остается группировка сил, которой предстоит окончательно потушить тлеющие очаги. Пожар начался в ночь на воскресенье. Огонь охватил 82 тысячи квадратных метров. К понедельнику большую часть склада удалось потушить, сократив площадь пожара в Петербурге сначала до 6, а потом и до 3000 квадратов. В Волгограде и области перед несколькими крупными мероприятиями будут усилены меры безопасности. С конца августа и до середины сентября в регионе пройдут День знаний, финалы Зорницы 2.0 и семейный, а также День города и фестиваль 3.4. Завершать череду мероприятий будут трехдневные выборы с 18 по 20 сентября. Губернатор Андрей Бочаров поручил на время всех мероприятий усилить защиту критической инфраструктуры и транспорта, а также повысить меры безопасности в местах массового пребывания людей. Об этом сообщают новости Волгограда. Причиной сегодняшнего задымления в Дзержинском районе оказалась свалка. О пожаре рядом с проспектом Жукова 25 августа сообщили местные жители. В МЧС региона журналистам высоты 102 заявили, что горит мусор глубокого залегания и сухая растительность. Пожарные подразделения уже работают на месте возгорания. Идет тушение тлеющей территории. Издательство «Просвещение» по предписанию Федеральной антимонопольной службы снизило цены на учебники. Подешевели 94 наименования изданий по русскому языку, истории и биологии. В отдельных случаях цены снизились до 78%, пишет газета.ру. Неухоженные комнатные растения в офисе могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем. По словам специалистов, в переувлажненном или старом грунте могут развиться плесневые грибы. Это серьезный раздражитель для слизистых, а также реальная опасность для аллергиков. Неухоженные растения также нередко становятся средой обитания для мелких насекомых. Наконец, еще одна проблема – это скопление пыли на листьях. Если растения годами не очищают и не пересаживают, они перестают выполнять декоративную функцию и превращаются в дополнительный резервуар для бытовой пыли. Официальный доллар на сегодня 83.29, евро 97.44.
0: Информационный конвейер.

0: Несмотря на то, что он поет про грусть, мы с вами тут не грустим, потому что мы начинаем наш вечерний эфир. И в студии я, Виктория Сотникова, здесь с вами. Я наслаждаюсь этим прекрасным вечером, потому что рабочий день подходит к концу, и мы с вами уходим отдыхать. Если вдруг вы не уходите отдыхать, у вас там какой-то другой рабочий график, ну ничего, вы как бы с нами тоже веселитесь, тусуетесь, почему бы и нет. Вот, но все-таки большинство-то работяг, что же делает сейчас? Они уставшие, хотят немножечко развеяться. Вот этот график 5-2, вот интересно, да, кто его, вот честно, откровенно сильно любит? Но мне кажется, таких мало. Но очень много там недостатков. Как минимум, да, что рабочих дней 5, а выходных всего 2. Ну, хотя бы 4-3. Ну, хотя бы, знаете, там рабочий день бы начинался где-нибудь с 10 и заканчивался в 4. Ну, почему бы и нет? Ладно, все, мечты оставляем мечтами. Скоро как раз ложиться спать, там посмотрим на прекрасные сны. Ну, а сейчас будем наслаждаться классной музыкой. Впереди Баста и моя Мишель, Дипло и Адриан Нунес. И через пару минут Боб Синклер и Кайзи с композицией Конвей, так что никуда не уходите.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5.
2: Реклама.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
2: Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агатарев Пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агатарев Пробег. Проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2.
4: Агат. Покупай выгодно.
5: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
6: Или падают.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так вломился. А это получается... кража со взломом до 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
11: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас, волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
12: Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте «Волгоград Транспригород». Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.

0: спонсор конкурса ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
2: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Официальный дилер «Лада». Волгоград.
1: Но только аккуратно и там, где это можно. Так, ну ладно, то, что точно можно, да, куда потратить свои силы, это потанцевать. И впереди будут играть «Нептуника», «Дати». И через пару минут «Хантер Икс» поют песню «Голден». Так что никуда не переключайтесь.
0: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
0: 101,5.
2: Реклама.

0: Авангард. Телефон 200-202.
1: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
2: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
1: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
2: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
3: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
6: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-23-85.
7: Слушай, а ты чего эту новую машину купил? Сентябрь же скоро, расходы на учебу.
8: Да я не новую, я «Богат РФ Пробег» с пробегом взял. Там выбор, что глаза разбегаются. И по каждой отчет на руки дают. А главное, выгодно забрали мою старую машину. И продленную гарантию на эту дали. Как раз сэкономил на школьные сборы.
9: Сотни тысяч довольных клиентов уже приобрели свой идеальный автомобиль «Вагат РФ Пробег». Приезжайте и вы в «Вагат» по адресу: проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2, 8-84-42, 722-722.
10: «Агат». Покупай выгодно.
11: А куда мы едем?
12: Проводить испытания и получать новые впечатления.
13: Ведущие «Волгоград ФМ» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
14: Узнай, что мы проверили на этот раз.
13: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на «Волгоград ФМ».
15: Спонсор ИП «Иванов Олег Вячеславович». Спортивный клуб «Добрый фит».
16: Мама на стретчинг. Папа на кроссфит. Бабушка на активное долголетие. А ребенок на свою тренировку. Все разные. Клуб один. «Добрый фит» – семейный спорт, который объединяет.
17: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград ФМ». 52 62 44.

0: Песня Мичика только что играла для нас, и вот у меня новость конкретно связана с музыкой очень сильно и с событием, которое вот ждет нас уже на следующей неделе после лета. Что же нас ждет? 1 сентября, а его, как мы знаем, да, кто-то не сильно любит, кто-то не очень любит, кто-то вообще не любит, кто-то, ну, наверное, возможно, чуть-чуть краем души любит. Ну, ладно, очень разные, правда, к нему отношения. И вот, значит, новости про то, что 1 сентября во всех российских школах заменят обычные звонки на определенные композиции, да, будут использовать музыкальные композиции, будут использовать песни, и вот интересно, и называется этот проект «Мелодии вместо звонков». В целом звучит достаточно прикольно. Ну, вот, да, вот как ребенок. Если посмотреть, классно, у тебя теперь не вот тот самый звон, а просто какая-то музыкальная пауза произошла. Но вот, а с другой стороны, теперь у нас что будет? Вместо звонок это для учителя, у нас будет что-то, песня, эту поставили для меня, да? Ну или что? Какие новые фразочки родятся у учителей? А может быть, наоборот, школьники что-нибудь, да, скажут такого эдакого? Ладно, посмотрим, к чему это все приведет, но, правда, звучит очень очень-очень интересно. Ну, а мы с вами, кстати, тоже тут можем под наши музыкальные звонки сейчас оторваться. Впереди Куга и Макс Макнаун, и через пару минут Джонни споет песню «Помню». Так что оставайтесь на волне 101.5 FM.
1: Волгоград FM. Знаем, что любишь.
2: Реклама.
3: За процент реклама.
2: Бизнес-среда. Как устроен бизнес? Что нужно знать начинающему и опытному бизнесмену? Ответы на многие вопросы ты найдешь в рубрике «Бизнес-среда» с Григорием Евдокимовым. Каждую среду в 12:00 на Волгоград FM 101.5.
4: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31, Козловская, 60А.
5: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
6: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
7: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
8: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
9: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
10: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
11: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
12: Спонсор конкурса ИП Иващенкова Людмила Сергеевна. Павильон «Фейерверки» напротив центрального входа в ТРК «Паркхаус».
13: Мальчик или девочка? Узнайте это ярко! Хлопушки, цветной дым и огнетушители, дневные и ночные салюты. Все для незабываемой гендер-пати и идеальной фотосессии. Павильон «Фейерверки» напротив центрального входа в «Паркхаус». Приходите за праздником!
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: спонсор точного времени – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
1: Твое время. 18 часов.
0: Реклама.
2: «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акции, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами. Скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
4: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
5: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
6: Информационный конвейер.
7: Здравствуйте. Ватикан готов помочь России и Украине в мирном урегулировании. Заявление в Москве сделал секретарь Ватикана по международным делам Пол Ричард Галлахер. Также на совместной пресс-конференции с Сергеем Лавровым дипломат подчеркнул важность поддержки участников гуманитарных инициатив. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров проинформировал главу дипведомства Ватикана о готовности возобновить двусторонние политические и межмидовские консультации. Теплосети Волгограда продолжают готовить к новому отопительному сезону. Как сообщили в администрации города, к началу осени на 99% завершена профилактика систем отопления в школах, садиках и других социальных учреждениях. Опрессовки жилого фонда при этом проведены на 70%. С начала сезона ремонтов в Волгограде успели заменить больше 16 километров теплосетей и проверить более 1200 километров. У предпринимателя под Волгоградом изъяли больше 90 гектаров особо охраняемых земель. Прокуратура Николаевского района в ходе проверки выяснила, что участок был получен бизнесменом в аренду у муниципальных властей. Однако расположена земля в особо охраняемой зоне регионального значения. Договор аренды признан недействительным. Решение принято арбитражным судом Волгоградской области, сообщают городские вести. В России выросли продажи велосипедов. Количество покупок через маркетплейсы выросло, в том числе и в годовом выражении. Об этом пишет РИА Новости. Наибольший рост показали первые две недели августа, когда количество просмотров и заказов увеличилось больше, чем на 60%. Тенденцию продавцы объясняют теплой погодой в конце лета и желанием покупателей использовать оставшуюся часть сезона для активного отдыха и поездок. Претендентом на звание «Слово года» в России стало прилагательное «нишевый». По словам экспертов, это определение получило широкое распространение, вышло за рамки маркетинга и проникло в культуру и повседневное общение, став модным. В 2024 году было зафиксировано 34 тысячи употреблений, а в 2026 популярность слова увеличилась практически в 6 раз. Только за первые полгода слово «нишевый» появлялось в СМИ более 180 тысяч раз. РИА Новости напоминает, что существительное «зумер» стало словом 2025 года. Официальный доллар на сегодня 83.29, евро 97.44.
6: Информационный конвейер.
4: Реклама.
8: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: звуки, прекрасные музыкальные звуки фастбоя, которая, да, песня называлась Music Sounds. Мы врываемся в это. Седьмой час в студии, все так же я, Виктория Сотникова, здесь с вами уже второй час. Буду наслаждаться классными композициями, болтать, рассказывать разные новости. Впереди у нас еще и гороскоп. В общем, я надеюсь, что вы счастливы каждый раз, когда здесь встречаетесь с нами на волне 101.5 FM, потому что мы вас очень сильно любим. И, кстати, любим, когда вы пишете нам сообщения, поэтому обязательно, да, балуйте нас ими. Ну, а мы впереди послушаем с вами сейчас Билли Айлиш, Алекс Уоррен, и через пару минут Джонас Блюз поет песню «Girl», так что никуда не переключайтесь.
1: Волгоград FM 101.5. Реклама. Испытай свою удачу.

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
3: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж. Краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
4: В детстве все машинки помещались в одну ладонь. Красная, синяя и та самая, которую хотелось больше всего. Сейчас машинки стали крупнее и находятся они в автомоле «Манеж». Более 100 автомобилей в наличии. Автомол «Манеж». 15 лет помогаем взрослым выбирать машинки. Волгоград, ТЦ «Аура».
5: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 25 по 29 августа в Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.

0: Курьезы, сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО 100 дорог Астарт. Официальный дилер антифризов Ниагара.
2: Антифризы Ниагара. Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы Ниагара. Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы Ниагара. Официальный дилер Волгоградской области 100 дорог.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Гороскоп. Гороскоп. На Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Руссоль-Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
2: Овны, прежде чем начать действовать, оглядитесь по сторонам. Убедитесь в том, что ваши действия никому не причинят ущерба. Тельцы, делайте ставку на оригинальные идеи и необычные методы. Возможно, придется пойти на серьезный риск, но он будет оправданным. Близнецы, чрезвычайно благоприятный день с точки зрения общения. Без всяких усилий вы оказываетесь в центре внимания. Раки, вы недовольны, хотя многое складывается удачно. Все дело в том, что вы слишком большое значение придаете мнению окружающих. Львы, первая половина дня – время испытаний, и испытаний нелегких, проблем накопилось немало. Девы, трудно найти общий язык с коллегами и руководством. Личные симпатии и антипатии мешают плодотворному сотрудничеству. Весы, неплохой день, с утра немного не везет, но не везет недолго. Влияние негативной тенденции рассеется задолго до обеда. Скорпионы, деловая активность очень высока, представители знака плодотворно трудятся сами и никому не дают отлынивать от работы. Стрельцы, вы найдете способ правильно использовать свой энергетический потенциал, произвести впечатление на окружающих и решить давно тревожащие их вопросы. Козероги, полезно менять обстановку, браться за новые дела. Этот день как нельзя лучше подходит для того, чтобы нарушить традиции и правила. Водолей, меньше спешки, больше рассудительности и аккуратности, есть шанс навести порядок в делах. И рыбы, этот день благоприятен во многих отношениях, профессиональной сферы не является исключением. А это был гороскоп на завтра на Волгоград FM.
0: Реклама. Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт». Лечебный воздух, иловая грязь, рапа. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Джованни Риччи только что пели композицию, которую вы точно уже должны были выучить наизусть. И называется она «Let Me Die». И, кстати, новость у меня есть еще одна, и она невероятно добрая. Ну, просто, я не знаю, ну как можно пройти мимо такой милоты? Значит, в Огайо строители спасли маленького котенка, который застрял в экскаваторе. И теперь питомец стал талисманом бригады. Ему даже выдали, представьте себе, специальную униформу и шлем с прорезями для ушек. И если вы найдете фотографию, если вам интересно, да, вы найдете эту новость и посмотрите, ну, это просто такая красота. Это такой маленький котенок-строитель. И даже ему подарили уже игрушечки маленького экскаватора. В общем, просто невероятно, просто прекрасно. Очень-очень хорошие новости. Вот классно, когда такими лента вся и пестрит. Ну, а мы с вами, кстати, идем по классному музыкальному плейлисту. Лента тут тоже достаточно хорошая. Впереди Кейди Дикей, Миша Миллер и Алекс Вилли. Через пару минут Оливия Дин с песней «Man I Need». Так что оставайтесь здесь с нами.
1: Волгоград FM 101.5.
2: Реклама.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
4: Слушай, а ты чего эту новую машину купил? Сентябрь же скоро. Расходы на учебу.
5: Да я не новую. Я «Богат РФ пробег» с пробегом взял.
6: Там выбор, что глаза разбегаются.
5: И по каждой отчет на руки дают, а главное, выгодно забрали мою старую машину. И продленную гарантию на эту дали. Как раз сэкономил на школьные сборы.
7: Сотни тысяч довольных клиентов уже приобрели свой идеальный автомобиль «Вагат РФ Пробег». Приезжайте и вы в «Вагат» по адресу: проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2, 8-84-42, 722-722.
8: «Агат». Покупай выгодно.
9: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
10: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
9: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
10: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
11: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
12: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
11: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
1: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
13: Спонсор ИП Чулкова Галина Борисовна. Ветеринарная клиника доктора Чулковой.
14: Сеть ветеринарных клиник доктора Чулковой приглашает пройти диспансеризацию питомца со скидкой 20%. Помните, профилактика не только важна, но и дешевле лечения, а со скидкой 20% еще и приятнее. Опытные ветеринарные врачи и оборудование экспертного класса помогут вовремя выявить возможные проблемы. Телефон 504-004. Работаем круглосуточно.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Как бы не хотелось наслаждаться музыкой все дольше и дольше, но вот все. На Доминике Файке и его песне «Baby Doll» объявляется последний наш выход на сегодня, и нам с вами теперь нужно уходить на ноту прощания. Вот так быстро пролетело это время, пролетели наши 2 часа, пролетел этот день, пролетело 2 дня новой рабочей недели. Я уверена, вы не заметите, как пролетит еще, да, тут некоторое количество дней, и мы окажемся в сентябре. Да, буквально он там во вторник, если я не ошибаюсь, уже сентябрь, осень, и ну вот так вот лето закончилось практически, лето прошло, и что-то хорошее осталось в лете, но ничего, да, многие любят осень, потому что все, начинается та самая пора обновлений, начинается пора отпускать, да, сбрасывать что-то старое, уходить в такую небольшую перезагрузку внутреннюю, в такую внутреннюю спячку, и потом после такой спячки зимы просыпаться, распускаться, обновляться уже весной. Поэтому наш тот самый цикл в самом-самом его разгаре. Ну, а мы с вами сейчас продолжим все равно слушать классную музыку. Медуза и Хенрико Мамил и Шузы Капспорт споют песню «Only You» через пару минут. Так что я вас оставляю с ними в компании и говорю вам пока-пока и до завтра. Не скучайте.
1: 101.5.
2: Знаем, что любишь. Волгоград FM.
1: Реклама. Волгоград FM представляет Рябцев Fashion Show. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM. Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте Волгоград Транспригород. Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.
3: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области! В августе «Царь продукт» по народным ценам во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами!
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
7: Спонсор конкурса ИП Иващенкова Людмила Сергеевна. Павильон «Фейерверки» напротив центрального входа в ТРК «Паркхаус».
8: Мальчик или девочка? Узнайте это ярко! Хлопушки, цветной дым и огнетушители, дневные и ночные салюты. Все для незабываемой гендер-пати и идеальной фотосессии. Павильон «Фейерверки» напротив центрального входа в «Паркхаус». Приходите за праздником!
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Твое время 19:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. В Санкт-Петербурге ликвидировали открытое горение на складе в южной части города. На тушение у сотрудников МЧС ушло двое суток. Как сообщили в пресс-службе спасательного ведомства, на месте пожара остается группировка сил, которой предстоит окончательно потушить тлеющие очаги. Пожар начался в ночь на воскресенье. Огонь охватил 82 тысячи квадратных метров. К понедельнику большую часть склада удалось потушить, сократив площадь пожара в Петербурге сначала до 6, а потом и до 3000 квадратов. В Волгограде и области перед несколькими крупными мероприятиями будут усилены меры безопасности. С конца августа и до середины сентября в регионе пройдут День знаний, финалы Зорницы 2.0 и семейный, а также День города и фестиваль 3.4. Завершать череду мероприятий будут трехдневные выборы с 18 по 20 сентября. Губернатор Андрей Бочаров поручил на время всех мероприятий усилить защиту критической инфраструктуры и транспорта, а также повысить меры безопасности в местах массового пребывания людей. Об этом сообщают новости Волгограда. Причиной сегодняшнего задымления в Дзержинском районе оказалась свалка. О пожаре рядом с проспектом Жукова 25 августа сообщили местные жители. В МЧС региона журналистам высоты 102 заявили, что горит мусор глубокого залегания и сухая растительность. Пожарные подразделения уже работают на месте возгорания, идет тушение тлеющей территории. Издательство «Просвещение» по предписанию Федеральной антимонопольной службы снизило цены на учебники. Подешевели 94 наименования изданий по русскому языку, истории и биологии. В отдельных случаях цены снизились до 78%, пишет газета.ру. Неухоженные комнатные растения в офисе могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем. По словам специалистов, в переувлажненном или старом грунте могут развиться плесневые грибы. Это серьезный раздражитель для слизистых, а также реальная опасность для аллергиков. Неухоженные растения также нередко становятся средой обитания для мелких насекомых. Наконец, еще одна проблема – это скопление пыли на листьях. Если растения годами не очищают и не пересаживают, они перестают выполнять декоративную функцию и превращаются в дополнительный резервуар для бытовой пыли. Официальный доллар на сегодня 83.29, евро 97.44.
3: Информационный конвейер.

0: Реклама. Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
1: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекарсервис».
2: Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации с доп-оборудованием и компьютерную диагностику в подарок. Федеральная сеть «Лекарсервис» с заботой о вашем автомобиле. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
3: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
4: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
5: Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агатарев Пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агатарев Пробег. Проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 25 по 29 августа. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
8: Я больше не могу без окон!
9: Спокойно! У «Оконыча» скидка 60% на окна «Рихал» до 31 августа. 43-55-13!

0: Спонсор конкурса ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
2: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Прогноз погоды на Волгоград-ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 32%, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до +28, ночью до +18.
1: Реклама.

0: Жейку и Джеланд. Волгоград, улица Землячки, дом 94, строение 2.
1: Полная стоимость кредита от 0,5% до 14,268% годовых. АО «Альфа-Банк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте alfabank.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности

0: дешевые, которые не выпускаются, например, там, в Европе или Корее. Поэтому надо посмотреть, в чем выгода. И если это такая же комплектация, которую вы хотели, в принципе, без разницы, оттуда или отсюда. Цена плюс-минус отличаться может, но не так уж прям существенно, не в разы.
1: А я имею в виду качество сборки.
0: А какое качество заводское? Вы понимаете, в чем прикол-то весь? Когда корейцы собирались здесь, там, когда перевозили даже, я помню, акцент перевозили собираться в Таганроге, у всех прям была опаска, что качество будет фуфло. Но я к китайскому качеству сборки никаких вообще абсолютно претензий не имею. В отечественном исполнении тоже были, конечно, мелкие там вещи, но плюс-минус хорошее качество. Но хуже вот английской сборки японских автомобилей я пока еще не встречал, поэтому, ну, тут смотрите сами, я доверяю и брал других вариантов. В этой ценовой категории вы вряд ли найдете.
1: Понял вас, спасибо.
0: Спасибо, удачи в поиске. И самое главное, соблюдайте правила, господа, и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Реклама.
3: Есть автомобили, на которых ездят, а есть те, которыми наслаждаются. Voya Free – последовательный гибрид премиум-класса. Тишина электромотора, мощь бензинового сердца и технологии, опережающие время. У официального дилера Voya – Арконт в Волгограде. И главное, на Voya Free действует программа государственной поддержки. Ждем вас в Voya Арконт. Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности у официального дилера Voya ООО «Арконт ВВ» не является публичной офертой. Кредитор «Аутобанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
4: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама. В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31, Козловская, 60А.
1: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Слушай, а ты чего эту новую машину купил? Сентябрь же скоро, расходы на учебу.
6: Да я не новую, я Богат РФ пробег с пробегом взял. Там выбор, что глаза разбегаются. И по каждой отчет на руки дают. А главное, выгодно забрали мою старую машину. И продленную гарантию на эту дали. Как раз сэкономил на школьные сборы.
7: Сотни тысяч довольных клиентов уже приобрели свой идеальный автомобиль «Вагат РФ Пробег». Приезжайте и вы в «Вагат» по адресу: проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2, 8-84-42, 722-722.
8: «Агат». Покупай выгодно.
9: А куда мы едем?
10: Проводить испытания и получать новые впечатления.
11: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
12: Узнай, что мы проверили на этот раз.
11: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
13: Спонсор ИП «Иванов Олег Вячеславович». Спортивный клуб «Добрый фит».
14: Мама на стретчинг. Папа на кроссфит. Бабушка на активное долголетие. А ребенок на свою тренировку. Все разные. Клуб один. «Добрый фит» – семейный спорт, который объединяет.
15: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад». Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
1: Ну что опять за рок-концерт в машине?
2: Да просто Мурзик сильно нервничает.
1: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
2: Мурзик, это же просто песня какая-то.
1: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
6: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
5: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
6: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
7: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».

0: События и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО 100 дорог Астарт. Официальный дилер антифризов Ниагара.
2: Антифризы Ниагара. Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы Ниагара. Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы Ниагара. Официальный дилер Волгоградской области 100 дорог.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Волгоград FM. Знаем, что любишь.
1: 101.5.
2: Твое время.
3: 20 часов.
4: Волгоград FM. В ритме твоего года.

0: Реклама.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.
3: On s'est fait la promesse de ne plus se voir. Mais ce qu'on avait avant, je continue d'y croire.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Live from the Instigate Studios, the ultimate source for the art of dance music. Welcome to Protocol Radio by Nicky Romero.

0: Выборы 2026.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.

0: Выборы 2026.
1: Силой единства все преодолеем. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
2: Мы живем в великой стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
3: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
1: Единство сильнее любых испытаний. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.

0: Выборы 2026.
1: Силой единства все преодолеем. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
2: Народ вправе жить, а не выживать. За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.

0: Выборы 2026.
1: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
2: Единство сильнее любых испытаний. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
3: Народ вправе жить, а не выживать. За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.

0: Твое время. 4.00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: свое время. Один час.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: 101.5. Знаем, что любишь.
1: Волгоград FM.

0: Твое время. 2 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: 101.5.
1: Знаем, что любишь. Волгоград FM. Твое время. 3 часа.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.